0: rutvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Если вы устали, если вам грустно, если вам...
1: Короче, настраивайтесь на радио «Грозный», и все будет хорошо.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Ситуация на дорогах Шатойского района, где сильные оползни и камнепады серьезно повредили полотно, находится на контроле главы республики. Основные последствия масштабных паводков в целом устранены. Однако на отдельных участках продолжается восстановление. Рамзан Кадыров лично проверил ход работ на месте. Все задействованные службы действуют слаженно. Принимаются необходимые меры для скорейшего завершения работ. В ходе инспекции глава республики остался доволен результатами труда дорожных служб. В Чеченской Республике прошел региональный этап фестиваля «Студенческая весна». Масштабное событие объединило самых талантливых студентов вузов региона, где почетным гостем праздника стал и глава республики Рамзан Кадыров. Участники представили яркие и запоминающиеся номера в различных жанрах. По итогам конкурсной программы фестиваля

в регионе после недавнего разгула стихии. В ходе встречи были подведены итоги оперативных восстановительных работ и обозначены приоритетные задачи по полной ликвидации последствий природного бедствия. Главной целью остается максимально быстрое возвращение жителей пострадавших районов к обычной жизни. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась персональная выставка председателя Общественной палаты Чеченской Республики и Союза художников Исмаила Динильханова «Вечные смыслы». На открытии присутствовали представители парламента региона, администрации главы и правительства Чеченской Республики, общественных организаций, деятелей искусства, а также студенты художественных образовательных учреждений. В экспозиции представлены 39 работ, выполненных в стиле digital art, а также две картины, созданные в новой для автора технике – каллиграфии на керамической плитке ручной формовки. По словам художника, этот формат является новым не только для него, но и для региона. Он отметил, что в дальнейшем планирует развивать это направление и представить отдельную коллекцию. Жители и гости Грозного смогут посетить выставку в течение месяца. Кроме того, график дальнейшего показа работ уже сформирован. В конце июля экспозицию представят в Нальчике, а затем в Астане и Анкаре. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально.

0: Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств, даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которые планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: 105,4 FM.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: 8:16 на часах. Эфир на радио Грозный продолжается. И всех вас, дорогие слушатели, в этом часе приветствую. Всем вам желаю утра, доброго, бодрого, отличного настроения. Ну и спешу представиться. Меня зовут Милана Гиреева. Я в вашей компании сегодня пробуду до 12 ровно. И хочется открыть это утро с календаря событий. Есть у нас один праздник, называется он День напитков, отмечается ежегодно 6 мая во всех странах. Поэтому с днем напитков вас, если вы завтракаете и не знаете, с чего можно начать свой завтрак, обязательно сытно покушайте, ну и выберите любой напиток. Знаменательных событий как таковых нет, но у нас есть много именинников, поэтому всех именинников, рожденных 6 мая, тоже поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, и пускай у вас все в жизни будет хорошо. Ну и небольшой анонс. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Берегите себя, своих родных и близких, слушайте радио Грозный, все у вас будет в жизни хорошо. Ну и открывает сегодняшний эфир майор Бек Хайдаров с компанией.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «База отдыха «Отчий край».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Самая твердая в мире древесина принадлежит березе Шмидта. Это дерево настолько крепкое, что его невозможно срубить с помощью обычного топора. В организме человека около 200 тысяч вкусовых рецепторов.

0: одни лишь джунгли Амазонки ежегодно перерабатывают до 120 миллиардов тонн углекислого газа. Ближайшая ко Млечному пути галактика – Андромеда, но и до нее около 2 миллионов световых лет. Многие культурные растения не могут размножаться самостоятельно, без участия человека. В качестве примера можно привести сорта арбузов и винограда, лишенные косточек. В реке Амазонка обитает уникальный розовый дельфин. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – база отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан. 928-293-99-99.
2: 105,4 FM.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Наш эфир продолжается, и предлагаю поговорить о погоде на сегодня. На календаре 6 мая, прямо сейчас за окном, плюс 14 градусов. Пасмурное время без осадков рисует нам до конца суток, если верить прогнозу. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 19 градусов, к вечеру упадет до плюс 15, и ночью составит плюс 11. Влажность воздуха прямо сейчас 78%, ветер западный, ощущается как плюс 14 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 3 минуты ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Руслан Ибрагимов с композицией «Зезек». На часах у нас 9:23. Вышла к вам с небольшим анонсом. Напомнить о том, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома, берегите себя, своих родных и близких. И участвуйте, конечно же, в рубрике, которая прямо сейчас стартует. В рамках этой рубрики я разыграю две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Это пиццерия Рафаэла Эспозита. Находятся они по адресам проспект Путина, 10. Также в торговом центре «Грозный молл» на первом этаже располагается большой уютный семейный ресторан. Ну и телефон службы доставки 8-928-300-3385. А для того, чтобы стать счастливым обладателем этих двух вкусных пицц, вам нужно просто ответить на вопрос и правильный вариант ответа отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». И вопрос у нас звучит так. Назовите произведение Чернышевского, которое имеет название в виде вопроса. 5533, кодовое слово «Привет», пишите, отгадывайте, забирайте пиццы. Вот, всем желаю удачи и дарю следующую композицию от Малики Кавраевой.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс-Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Совет Федерации одобрил закон о создании в России шестой игорной зоны. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Совет Федерации одобрил закон о создании в России шестой игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай. Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. По оценке властей, игорная зона создаст около 1000 рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей. Напомним, в России уже работают 5 игорных зон в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском крае.

0: краях, а также в Калининградской области. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год-году. Это следует из данных сервиса «Чек-индекс» компании-платформа ОФД, с которыми ознакомился «Коммерсант». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг на 10%, шампуры на 6%, древесный уголь на 4%. Среди навесные и майские праздники, по словам зампреда правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, это время, на которое приходится существенно. Доля продаж шашлыка. Снижение спроса, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. И в завершении выпуска россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть туда на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию перелетов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания.

0: до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самой лучшей капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это была новинка от Зары Хайдаровой. «Сила Ахнохчу» называлась композиция. На часах 9:52, и пора подводить итоги нашей рубрики. Напоминаю, что сегодня мы разыгрывали две очень

Экспозиты по адресам проспект Путина, 10, также в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. А для того, чтобы сегодня забрать пиццу от радиостанции Грозный, стать счастливым обладателем очень вкусных двух пицц, нужно было просто правильно ответить на вопрос. Звучал он так: назовите произведение Чернышевского, которое имеет название в виде вопроса. И правильный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Самым шустрым у нас сегодня оказался абонент, чей номер оканчивается на 1691. И правильный вариант ответа – это, конечно же, произведение «Что делать?». Абонент 1691. Мы вас поздравляем. Пиццы ваши, в скором времени вы обязательно сможете связаться, чтобы забрать эти пиццы. Напоминаю, номер 8-928-300-3385. Звоните, объявляйте о том, что вы победитель, и забирайте в любое удобное для вас время. Также музыкальную композицию в качестве подарка вы сегодня получаете от Турпала Магомадова. Ну и напомню, проанонсирую, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан у нас продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома, слушайте радио «Грозный». И прямо сейчас для нашего победителя свою композицию исполнит Турпал Магомадов.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

что DET-4 радио, да, или ультра, но вот чуть. Парадхай радио латин, давахчан, айн, полезная рюка, айхан, рюка, рисковать, дирдат, айо, ишегмельчу, осилвачи, вот бар, итнатюк.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогичное, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Лиавто L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9

0: АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havell H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havell H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». В Чеченском государственном педагогическом колледже завершили ремонт и обновили учебные пространства. Работы провели при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Полностью модернизировали лабораторию информационных и коммуникационных технологий. В аудиториях обновили стены, заменили напольное покрытие, освежили краску. Закупили современные компьютеры и новую мебель. В актовом зале установили интерактивное оборудование. Теперь здесь можно проводить мероприятия разного уровня. В студенческом общежитии отремонтировали кухни, заменили трубы, закупили мебель и бытовую технику. В Натеречном районе продолжается строительство моста через реку Терек рядом со станицей Наурская. Длина сооружения составит 297 метров. Работы начались в 2025 году. Завершить их планируют в 2028. Строительную площадку посетили представители общественности и Министерства автомобильных дорог. Сейчас специалисты возводят береговые опоры, подпорную стенку и правобережную дамбу. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и избавит от длительных объездов. Также увеличится пропускная способность транзитного транспорта между соседними регионами. Общественники отметили, что строительство идет без сбоев, а качество работ соответствует требованиям. В 2026 году в Чеченской Республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется работа на 19 объектах. 14 из них ведут эксплуатацию до конца года. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги 4-го этапа Кубка Чеченской Республики по шахматам среди мужчин из серии Гран-при «Войнах 2026». В турнире участвовали 26 шахматистов из разных районов и городов республики. Победителем стал Иса Цухаев из Грозного. Второе место занял Сайд Эми Бекмурзаев из Майртупа. Третье – Данильбек Махаев из Нажаюртовского района. В дополнительных номинациях среди юношей лучшим признан Сулейман Зульфикаров из Грозного. Среди девочек победила Манара Сатуева из Шалжи. В ветеранской категории первое место у Хасана Сатуева. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
1: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
0: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
1: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе.
2: 11:13 на часах на радио Грозный у нас стартовал час приветов, поздравлений, который продлится до 12 ровно, поэтому успейте поздравить своих родных и близких, спешите на наш телеграм-канал радио Нижнее подчеркивание Грозный, там для вас я выгрузила специальный видеоролик с надписью «Час приветов». Также для тех, у кого нет социальных сетей, пишите на короткий сервисный номер, это 5533, кодовое слово «Привет», ну и небольшой анонс. В Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома, берегите себя, своих родных и близких. Сейчас будет небольшой рекламный блок. После рекламы мы обязательно вернемся и откроем час приветов на радио Грозный.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера.

Это была Тамара Дадашева с композицией «Hey Saduag». На часах у нас 11:23, час приветов на радио Грозный продолжается, зачитки ваших новых текстовых сообщений. Просят передать огромный салам Машал, Руслану и Ибрагиму, которые сейчас в дороге. Под этим сообщением у нас не подписались, а мы ребятам передаем долг салам Машал и желаем счастливого пути. Далее просят поздравить Иман, который сегодня исполняется 18 лет с днем ее рождения. Поздравляют ее подруги Хавра и так, Рашана подписались. Дал Дейкалюэлху, наша красавица, дал Дукуяхвилку. Амин, Весендел. Мы ее тоже поздравляем, дал Дукуяхвилку. Так, Дедикхил Милан Хомурю, Вейгар Мерз Маршал, Далу, Мосу Радио Белхуашка, Радио Ламял Духчунга. Это пишет гость. Диканс Дуквейхил Марш Вугыл, Алхамдулиллах, все очень хорошо. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Вот, хорошего дня, отличного настроения тебе. Дедикхил Милана, Диконстукейхил, это Абдул Кири Мускеви. Так, ага, нет, кстати, эту композицию я не нашла. Вот, мы все еще ждем новинки.

поэтому в скором времени обязательно вы ее услышите. Вот. Но найду хорошую альтернативу тоже в его исполнении сразу после того, как Седа Мирзаева исполнит свою композицию «Дэшуа Дуаг».

была композиция от Моки Межиевой «Без Амон Бясти» на часах 11:38. Час приветов у нас продолжается. Просят передать огромный саламашеву всем. Так, Исаевым, также Рамнат просят передать Доксалам Машал, пожелать ей хорошего рабочего дня. Пишут, что она работает на Беркате, и всем тем, кто с ней работает, тоже передают огромный Салам Машал. Под этим сообщением у нас подписался Руслан. Далее, передайте, пожалуйста, привет Медине, которая слушает радио Грозный и собирается кушать. Пожелайте ей приятного аппетита. Вот такое вот сообщение от мамы девушки поступило. Ну что ж, мы желаем ей приятного аппетита, Розию Кылцо, и всем тем, кто сейчас, возможно, завтракает. Приятного аппетита вам. Так, и на сервисном номере у нас тоже есть привет. Просят передать огромный саламашал Мухаммаду, который проживает в Питере. Желают ему хорошего рабочего дня и такого же настроения. Приезжай домой, мы по тебе скучаем. Твои родные и близкие подписались. Ему тоже отправляется дох саламашал. Ну и хорошая композиция для всех тех, кто слушает радио Грозный, прямо сейчас прозвучит. Сразу после композиции от Моки Межиевой.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-22.

0: Удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что же, 11:52 на часах. Пора закрывать час приветов на радио Грозный. Зачитки ваших последних текстов. Гделер Саламашл Хил, Хаш Нага Вош, Дик Хулцундер, Нага Пям Цевохсу, пишет наш постоянный слушатель-гость. Правильно делаешь. Лучше редко, чем никогда. Так, передайте привет Висхану, который сейчас дома и скучает. Вот такое вот сообщение отправили, но не подписались. Висхан, не скучайте, все будет хорошо. Слушайте радио Грозный. Тут самая такая зажигательная музыка. Ну и вам, отправитель, огромный саламашл и хорошего дня. Так, на этом все. Больше новых текстов у нас нет, поэтому, закрывая этот час приветов, хочется передать свои личные приветы. Конечно же, в первую очередь они отправляются всем вам. Всем вам хорошего дня, такого же настроения. Вот, также моим коллегам за стенку отправляется огромный саламашл. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старые Таги, всем жителям прекрасного города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, отправляется самый большой и самый теплый саламашл. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. Услышимся мы с вами завтра. Далмукла. Масири Адикю.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. В Чеченском государственном педагогическом колледже завершили ремонт и обновили учебные пространства. Работы провели при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Полностью модернизировали лабораторию информационных и коммуникационных технологий. В аудиториях обновили стены, заменили напольное покрытие, освежили краску. Закупили современные компьютеры и новую мебель. В актовом зале установили интерактивное оборудование. Теперь здесь можно проводить мероприятия разного уровня. В студенческом общежитии отремонтировали кухни, заменили трубы, закупили мебель и бытовую технику. В Натеречном районе продолжается строительство моста через реку Терек рядом со станицей Наурская. Длина сооружения составит 297 метров. Работы начались в 2025 году. Завершить их планируют в 2028. Строительную площадку посетили представители общественности и Министерства автомобильных дорог. Сейчас специалисты возводят береговые опоры, подпорную стенку и правобережную дамбу. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и избавит от длительных объездов. Также увеличится пропускная способность транзитного транспорта между соседними регионами. Общественники отметили, что строительство идет без сбоев, а качество работ соответствует требованиям. В 2026 году в Чеченской Республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется работа на 19 объектах. 14 из них ведут в эксплуатацию до конца года. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги 4-го этапа Кубка Чеченской Республики по шахматам среди мужчин из серии Гран-при «Войнах-2026». В турнире участвовали 26 шахматистов из разных районов и городов республики. Победителем стал Исат Сухаев из Грозного. Второе место занял Сейд Эми Бекмурзаев из Майртупа. Третье – Данильбек Махаев из Нажаюртовского района. В дополнительных номинациях среди юношей лучшим признан Сулейман Зульфикаров из Грозного. Среди девушек победила Манара Сатуева из Шалжи. В ветеранской категории первое место у Хасана Сатуева. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

105.4 радио дайма или утро. Новость чуть. Парад хай радио латин. Давок чан айн полезный рюк айхан рюк рисковать дирдат айо ишегмел чу хосил вачи ворф барс итмотик.

0: В глазной клинике «Центр технологий Молдашева» в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003, 8-928-152-2003.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. В Чеченском государственном педагогическом колледже завершили ремонт и обновили учебные пространства. Работы провели при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Полностью модернизировали лабораторию информационных и коммуникационных технологий. В аудиториях обновили стены, заменили напольное покрытие, освежили краску. Закупили современные компьютеры и новую мебель. В актовом зале установили интерактивное оборудование. Теперь здесь можно проводить мероприятия разного уровня. В студенческом общежитии отремонтировали кухни, заменили трубы, закупили мебель и бытовую технику. В Натеречном районе продолжается строительство моста через реку Терек рядом со станицей Наурская. Длина сооружения составит 297 метров. Работы начались в 2025 году. Завершить их планируют в 2028. Строительную площадку посетили представители общественности и Министерства автомобильных дорог. Сейчас специалисты возводят береговые опоры, подпорную стенку и правобережную дамбу. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и избавит от длительных объездов. Также увеличится пропускная способность транзитного транспорта между соседними регионами. Общественники отметили, что строительство идет без сбоев, а качество работ соответствует требованиям. В 2026 году в Чеченской Республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется работа на 19 объектах. 14 из них ведут в эксплуатацию до конца года. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги 4-го этапа Кубка Чеченской Республики по шахматам среди мужчин из серии Гран-при «Войнах 2026». В турнире участвовали 26 шахматистов из разных районов и городов республики. Победителем стал Иса Цухаев из Грозного. Второе место занял Сейд Эми Бекмурзаев из Майртупа. Третье – Данильбек Махаев из Нажаюртовского района. В дополнительных номинациях среди юношей лучшим признан Сулейман Зульфикаров из Грозного. Среди девочек победила Манара Сатуева из Шалжи. В ветеранской категории первое место у Хасана Сатуева. К этому времени это все новости.

13:10 минут в столице. Что бы ни происходило, самое главное — держать себя в руках, как говорится. Несмотря на то, что весна выпалась не совсем стандартной, чрезвычайная ситуация федерального масштаба была объявлена, то есть режим чрезвычайной ситуации объявлен на территории как Чеченской Республики, так и, безусловно, Республики Дагестан. Это все равно нас сплотило, и, по крайней мере, уже всеми общими усилиями, естественно, благодаря и главе Чеченской Республики, своевременным действиям, мы были спасены от глобальных каких-то больших последствий. Держите себя в руках, друзья. Синоптики обещают, что погода рано или поздно исправится. Ну, а пока скажу вам следующее. В мае, а именно 8 мая, в горных районах все-таки по-прежнему лавина опасна. Берегите себя.

0: Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас.

0: по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте.

0: В студии Ларисы Джабраилова. 9 мая – священная дата для нашей страны. Мы не только вспоминаем подвиг поколения победителей, но и задумываемся о том, как передать эту память тем, кто стоит на защите Отечества сегодня. В годы Великой Отечественной войны особая роль принадлежала воинам-связистам. Их героизм и самоотверженность обеспечивали управление войсками даже в самых тяжелых условиях. О связи времен, традициях празднования Дня Победы, о ветеранах и молодых бойцах поговорим с нашим гостем. У нас в студии заместитель командира стационарного узла связи по военно-политической работе войсковой части 6784, капитан Антон Титаренко. Антон Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лариса.
0: Как я уже и сказала, День Победы – это праздник, который отзывается в сердце каждого жителя нашей страны. А что 9 мая значит лично для вас, как для офицера и гражданина?
1: Для меня, как для офицера, День Победы – это не просто дата в календаре. Это высшая мера ответственности перед прошлым и будущим. Это напоминание о том, какой ценой держится государство и стоял.
0: В России практически нет семей, которых бы не коснулась Великая Отечественная война. Есть ли в вашей семье свои герои, чью историю вы вспоминаете в этот день?
1: Вы правы. Нет в России семьи, которой война обошла стороной. Для меня 9 мая – это день, когда я мысленно возвращаюсь к одному человеку. Это мой прадед, красноармеец Киселев Иван Андреевич. Родился в 1897 году. Призван был из деревни Рязановка Старошайговского района Республики Мордовия. В 1942 году отправился на фронт, а 10 августа 1943 года погиб в Смоленской области Ельнинского района в деревне Волочок. Захоронен в братской могиле. Проходил службу в 31-й запасной стрелковой дивизии на должности сапера. Каждый день писал письма моей прабабушке. В последнем своем письме он написал, что 10 августа 1943 года его очередь уходить на разминирование. Задание он не вернулся, погиб. Он знал, что уходит в последний раз и больше не вернется, так как его сослуживцы, которые уходили на разминирование живыми, уже не возвращались. Были ожесточенные бои в том районе. В День Победы я рассказываю его историю своим детям, чтобы они знали, наш покой – это их подвиг. И пока мы помним их имена, война не сможет повториться. Но для меня он главный герой. Он верил и работал ради победы.
0: Антон Сергеевич, в годы Великой Отечественной войны связисты совершали просто невероятные подвиги, восстанавливали линии под шквальным огнем. Я даже помню некоторые фильмы советского периода как раз о связистах, об их работе. Рассказываете ли вы об этих примерах своим бойцам уже?
1: Отличный вопрос. Безусловно. Мало кто задумывался, что без связи даже самая мощная пушка – просто кусок металла. Я, как офицер, считаю своим долгом регулярно приводить в пример бойцам подвиги связистов Великой Отечественной войны. И не просто рассказываю, а делаю это в каждой профильной подготовке. Речь идет о военно-учетной специальности связистов, а также на лекциях по военно-политической подготовке. Вот два ярких примера, которые я всегда вспоминаю. Первый – о подвиге гвардии сержанта Матвея Путилова – 25 октября 1942 года в разгар боев нарушилась связь между штабом полка 308-й дивизии и группой бойцов в окружении врага, удерживающих один из домов. Командование приказало связистам восстановить связь. На задание были последовательно отправлены два телефониста, но оба они погибли. Не добившись нужного результата, третьим стал сержант Путилов. По пути Путилова два раза был ранен в плечо и руку, но сумел добраться до места обрыва. Он зажал концы проводов зубами и пропустил ток через себя. Связь восстановилась на 3 минуты. Этого хватило, чтобы отдать приказ на контратаку. Матвея нашли мертвым, зажатыми в зубах проводами. Ценой восстановления связи была жизнь Матвея Путилова. А второй – сержант Василий Титаев. Под Курской дугой он под огнем противника восстанавливал линию за 12 часов, делая более 50 прорывов под бомбежками. Его девиз был такой: «Отползи, значит подвести товарищей». Третий пример – это массовый героизм. Блокадный Ленинград, дорога жизни, по Ладожскому озеру. Связисты под обстрелами прокладывали бронированный кабель по дну. Вода ледяная, вокруг рвутся снаряды, лед трещит. Но кабель тонули, потому что без него командование фронта не могло координировать артиллерию и поставки. Это не один герой, это сотни безымянных солдат, которые делали свою работу там, где казалось выжить невозможно. Я рассказываю своим бойцам, посмотрите, что делали эти парни, вооруженные катушкой и простым телефонным аппаратом. А у вас сегодня спутниковая связь, защищенные каналы, мощные рации. Если они шли под пули с голыми проводами, то вы просто обязаны обеспечивать связь без единого сбоя. Эти примеры не воспитывают геройство на показ. Они объясняют главное – чувство ответственности перед тем, кто справа и слева от тебя. Потому что без связи командир...

0: Мир слеп, а солдат один. Именно так мы куем победу в умах и сердцах. Зачем я это делаю? Чтобы бойцы поняли, современная цифровая связь, радиостанции и спутники – это здорово, но война всегда возвращается к простым вещам. Кабель, антенна, человек под пулями. И если ты не готов повторить подвиг Путилова, если для тебя связь – это просто кнопки нажать, ты ненадежный. Ненадежный связист – это убитые товарищи. Я всегда заканчиваю так. Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только штыком, но и наушником. И пока вы помните об этом, враг нас не перебьет.
1: Скажите, пожалуйста, а вот сильно ли изменилась работа связиста с тех времен? Понятно, что технологии шагнули вперед, да? Но вот именно что касается требований к связистам.
0: Технологии изменили работу связиста до неузнаваемости. Представьте, в 1941 году связист тащил на себе катушки с кабелем весом по 30
1: килограммов. Да, вот как раз о чем вы и говорили.
0: Связь была проводной или на коротких волнах с ужасными помехами, а восстановление линии означало бег под пулями с мотком провода и полевым телефоном. Сегодня у нас цифровые радиорелейные станции, тропосферная связь на сотни километров, защищенные спутниковые терминалы, защищенные цифровые каналы, беспилотные ретрансляторы, спутниковая связь, программно определяемые радиосистемы, скорость объема данных, помехозащищенность – все это космос по сравнению с прошлым. Связист может управлять боем, находясь сотни километров от передовой. Но неизменным осталось главное – цена ошибки и цена молчания. Если тогда связист под огнем восстанавливал линию, сегодня он под тем же огнем настраивает ретранслятор или меняет частотный план в движении. Техника сложнее, а времени, как и тогда, совсем и нет. Что касается характера и мужества, они остались абсолютно теми же. Я всегда говорю молодым бойцам, связист – это тот, кто не имеет права на панику. Потому что если ты потерял управление, командир не увидит обстановку, артиллерия не получит координаты. Пехота не вызовет поддержку. Требования неизменны. Хладнокровие, когда вокруг рвутся снаряды. Руки должны делать свое дело четко, как на учениях. Ответственность. Связь должна быть, даже если для этого придется лезть под пули или работать без сна двое суток. Техническая смекалка. Тогда учились за 30 секунд срастить провод. Сейчас за 30 секунд перепрошить модуль или обойти глушилку. Мужество связистов сегодня – это не только готовность погибнуть, но и готовность работать на пределе интеллектуальных и физических сил под постоянной угрозой. Враг тоже умен. Он ставит помехи, охотится за ретрансляторами, глушит GPS. И выдержать это противостояние может только человек с таким же сильным стержнем, как у Матвея Путилова в 1942 году. Работа связиста внешне изменилась, работает. Молодые ребята просто выключаются. Это абстракции. Вот что действительно находит отклик. Первое. Через личную историю. Я не говорю в 1942 году под Сталинградом. Я говорю, представьте, как в 19 лет у него дома осталась мама, девушка, младший брат, а вокруг снег, мороз, танки. И ему приказано стоять насмерть. Что он чувствовал? Когда добавляешь простые человеческие детали, письмо из дома, стертые ноги, кусочек хлеба на троих, война становится объемной. Второе, через связь с настоящим. Мы берем примеры из той войны и проводим параллели с сегодняшними боевыми задачами. Говорю, тогда связист восстанавливал кабель под пулями, сегодня вы настраиваете ретранслятор под дронами. Суть та же, от твоего характера зависит жизнь товарищей. Ребята понимают, война не в прошлом, ее уроки работают здесь и сейчас. Третье, что можно сказать, через диалог и вопросы. Я не читаю монолог, я спрашиваю, как вы думаете, что помогло выжить в окружении под Вязьмой? Или если бы вы оказались на месте того связиста, смогли бы вы? Они начинают рассуждать, спорить и сами приходят к выводу, что мужество не врождено, а воспитывается ответственностью за других. Четвертое, через живые образы, а не цифры. Не погибло там 27 миллионов, а каждый третий, кто ушел на фронт из вашей деревни или города или села, не вернулся. Или, допустим, представьте, пустой класс, вместо 30 человек только 10. Статистика скользит по сознанию, и конкретный образ остается. Пятое, через личный пример и общее дело. Когда мы выходим на субботник у обелиска, когда мы пишем письма ветеранам или помогаем поисковикам. Это работает лучше любой лекции. Парень своими руками прикасается к истории, нашел пробитую каску, прочитал истлевшее письмо. В этот момент война становится его собственной. Я всегда говорю молодым, вы обязаны помнить, какой ценой ваш дед получил право жить и говорить свободно. И помнить не головой, а сердцем. Сердце запоминает только то, что прошло через личное переживание, через вопрос, а как бы я поступил? Поэтому сегодня главный метод перестать быть лектором и стать проводником, не давать готовые ответы,

0: а помогать им самим задавать правильные вопросы. И тогда День Победы для них будет не выходным, а днем, когда они чувствуют себя частью великой цепи поколений.
1: Скажите, а вот как память о героизме дедов и прадедов помогает современным военнослужащим Росгвардии выполнять свои боевые и служебные задачи?
0: Память о героизме дедов и прадедов – реальный работающий источник внутренней силы для наших бойцов Росгвардии. Я говорю это не как лозунг, а как офицер, который видит это каждый день. Как именно помогает? Во-первых, примером стойкости. Когда современный боец попадает в сложную ситуацию, под обстрел, при штурме, длительном рейде, без сна и отдыха, у него в голове срабатывает невидимый маячок. Тот 19-летний под Сталинградом выстоял 3 дня в окопе, без воды, боеприпасов. У меня сейчас условия в 1000 раз лучше. Значит, он обязан выдержать. Это работает на уровне психологической установки, которая не дает сломаться. Во-вторых, чувством преемственности. У нас в Росгвардии сильные традиции. Мы понимаем, что внутренние войска – наследники бойцов Народного комиссариата внутренних дел СССР, которые обороняли Брестскую крепость, защищали Кавказ, восстанавливали связь с блокадным Ленинграде. Когда молодой офицер надевает краповый берет или приносит присягу, ему рассказывают не только уставы, но и реальные истории. И он понимает, он в одной реке с теми, кто не дрогнул. Это дает колоссальную опору. Ты не один, ты часть длинной шеренги, которую не разорвать. В-третьих, через личную семейную память. Практически у каждого бойца, кто воевал в тяжелый момент, он часто мысленно обращается к своему прадеду, деду. А ты бы сделал, а ты бы отступил? Нет, конечно. Это очень мощнейший источник. Я знаю случай один, наш военнослужащий Росгвардии в ходе контрактической операции был ранен, продолжал руководить группой. Потом в госпитале сказал, я вспомнил фото деда, разведчика. Он без ноги из госпиталя сбежал обратно на фронт, а у меня рука прострелена. Какой разговор? Это реальное наследие. Является ли это источником силы? Безусловно. Потому что война – это не только техника и приказы, это прежде всего дух. И современному бойцу, как и его прадеду, деду, нужно в какой-то момент показать себе. Я не имею права подвести своих предков. Он завоевал эту победу, чтобы я жил. И если я сейчас струшу или брошу пост, я предам не просто устав, я предам их подвиг. Эта связь не абстрактна. Мы проводим уроки мужества, возим личный состав в музей, приглашаем ветеранов. И когда седой ветеран с орденами жмет руку молодому бойцу, не нужно долгих слов. Взгляд, рукопожатие, и парень чувствует, какой груз ответственности на нем. И он выкладывается на службе на все 100, потому что за его спиной живая история. Так что да, для Росгвардии, где задача часто связана с риском для жизни и требует не просто профессионализма, а моральной несгибаемости, память о героях – это реально. Боевое подкрепление – такое же реальное, как бронежилет или автомат, просто оно внутри.
1: Антон Сергеевич, а как День Победы проходит непосредственно вот в вашей войсковой части? Есть ли у вас какие-то особые традиции празднования?
0: Для нас в воинской части 9 мая – это не просто дата в календаре, а день особой внутренней собранности и связи поколений. День Победы здесь проходит торжественно, строго, но при этом по-домашнему, душевно. Потому что наш праздник – это память наших семей. Самое главное, у нас есть свои традиции, которые передаются от поколения к поколению. Мероприятия проходят в несколько этапов, и каждый из них важен по-своему. Начинается все с торжественного митинга на плацу части. Командир зачитывает поздравления. Мы вспоминаем подвиг предков, а потом под звуки военного оркестра личный состав и наша семья торжественным маршем возлагают венки и цветы к мемориалу погибших воинов в правопорядке. Этот момент, когда стихают шутки, и каждый думает о своем, и минута молчания всегда дается очень тяжело. Но День Победы не только торжественная, но и очень теплая семейная традиция. После митинга мы обязательно выходим с портретами наших родных дедов и прадедов, которые воевали. Это наше участие в акции «Бессмертный полк». Идешь в строю, а рядом с тобой твой ребенок несет фотографию прадеда. В эти минуты чувствуешь себя не просто офицером, а частью огромной семьи, где связь поколений не прерывается ни на миг. В ведомственном детском саде «Звездочка» проходят утренники, где дети надевают форму военных лет и поют песни. Для нас важно, чтобы они с детства знали правду о войне. А завершается день по-домашнему, на территории части, разворачивается полевая кухня, где всех угощают настоящей солдатской кашей и чаем. Для детей устраивают выставку военной техники, вооружения, работает военный оркестр, звучат песни военных лет в исполнении артистов из Грозного. Это и есть наш День Победы. Строгий, трогательный. И несмотря ни на это, светлый праздник. Все эти мероприятия направлены на одну цель – сохранение памяти и уважения к ветеранам.
1: А удается ли сегодня поддерживать связь с ветеранами Великой Отечественной войны или тружениками тыла? Как вот в вашей части конкретно военнослужащие поздравляют поколение победителей?
0: Связь с ветеранами и тружениками тыла – это неотъемлемая часть воспитательной работы в нашей части. Их подвиги – главный нравственный ориентир для личного состава. Поэтому мы стараемся окружить вниманием каждого, кто воевал, кто заковал победу. У нас есть акция «Парад у дома ветерана». Проводим персональные парады прямо во дворах ветеранов. Под окнами играет военный оркестр, а бойцы торжественным маршем отдают честь тем, кто по возрасту или здоровью не может сам прийти на главный парад. Для нас важно, чтобы каждый ветеран почувствовал праздник лично. Есть адресная помощь и забота. Регулярно, не только по празднике, на праздники навещаем ветеранов и тружеников тыла. Помогаем по хозяйству, ремонтируем жилье, привозим продуктовые наборы. Но самое главное – это простое человеческое общение – когда мы слушаем их бесценные воспоминания, также участвуем в акции «На страже памяти», ухаживая за воинскими захоронениями и братскими могилами. Далее, бессмертный автополк. Бойцы, которые несут службу в праздничные дни, размещают портреты своих героев на капотах и дверях служебных машин. Этот день превращается в движущую галерею памяти. Это наша личная благодарность своим дедам и прадедам. Для нас важно не просто помнить, а делать все, чтобы ветераны чувствовали нашу реальную поддержку и любовь.
1: Антон Сергеевич, ну, наш эфир подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать в преддверии Дня Победы ветеранам, своим сослуживцам и всем нашим радиослушателям?
0: Для меня большая честь быть сегодня с вами в эфире. В преддверии Дня Победы я хочу сказать несколько слов от сердца. Дорогие ветераны и труженики тыла, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за то, что вы выстояли, выжили и подарили нам жизнь, свободу и право на будущее. Каждое ваше слово, каждая награда на груди – это для нас не просто история, а завещание. Крепости вам здоровья, теплам близким, мирного неба над головой. Вы всегда будете главными героями этого дня. Мои братья-сослуживцы, личный состав и ветераны Росгвардии, День Победы напоминает нам, кто мы есть и на что способны. Наш долг быть достойными наследниками той победы. Желаю вам твердости духа, надежной связи, четкого взаимопонимания и, главное, возвращаться домой живыми и невредимыми. Пусть наша служба всегда стоит на страже мира, а память о героях придает нам сил и самых сложных задачах. Уважаемые радиослушатели, праздник 9 мая, он в каждом доме, в каждой семье. Я желаю вам сохранить эту связь поколений. Рассказывайте детям о своих дедах, храните фотографии, приходите к вечному огню. Пусть в ваших домах будет достаток, радость и спокойствие. И пусть слова «никто не забыт», «ничто не забыто» будут для нас не просто лозунгом, а состоянием души. А всем нам помнить, пока мы едины, пока мы храним правду о той войне, наша страна непобедима. С праздником, с Днем Великой Победы!
1: Антон Сергеевич, спасибо вам большое. Я с большим удовольствием присоединяюсь ко всем пожеланиям. Прекрасные слова. Нашим слушателям напомню, что сегодня, в преддверии Дня Победы 9 мая, у нас в гостях был заместитель командира стационарного узла связи по военно-политической работе войсковой части 6784, капитан Антон Титаренко. И на этом мы прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на Радио Грозный. В Чеченском государственном педагогическом колледже завершили ремонт и обновили учебные пространства. Работы провели при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Полностью модернизировали лабораторию информационных и коммуникационных технологий. В аудиториях обновили стены, заменили напольное покрытие, освежили краску. Закупили современные компьютеры и новую мебель. В актовом зале установили интерактивное оборудование. Теперь здесь можно проводить мероприятия разного уровня. В студенческом общежитии отремонтировали кухни, заменили трубы, закупили мебель и бытовую технику. В Натеречном районе продолжается строительство моста через реку Терек рядом со станицей Наурская. Длина сооружения составит 297 метров. Работы начались в 2025 году. Завершить их планируют в 2028. Строительную площадку посетили представители общественности и Министерства автомобильных дорог. Сейчас специалисты возводят береговые опоры, подпорную стенку и правобережную дамбу. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и избавит от длительных объездов. Также увеличится пропускная способность транзитного транспорта между соседними регионами. Общественники отметили, что строительство идет без сбоев, а качество работ соответствует требованиям. В 2026 году в Чеченской Республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется работа на 19 объектах. 14 из них ведут в эксплуатацию до конца года. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги четвертого этапа Кубка Чеченской Республики по шахматам среди мужчин из серии Гран-при «Войнах-2026». В турнире участвовали 26 шахматистов из разных районов и городов республики. Победителем стал Иса Цухаев из Грозного. Второе место занял Сейд Эми Бекмурзаев из Майртупа. Третье – Данильбек Махаев из Нажаюртовского района. В дополнительных номинациях среди юношей лучшим признан Сулейман Зульфикаров из Грозного. Среди девочек победила Манара Сатуева из Шалжи. В ветеранской категории первое место у Хасана Сатуева.

0: здоровья.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003, 8-928-152-2003.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун.

0: атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга, команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

14:23 минуты в столице. Зара Хайдарова с композицией «Самха Саиза» звучал в эфире радиостанции «Грозный». А мы же спешим вам напомнить, что вы слушаете самую патриотическую радиостанцию на свете. Огромное количество полезной информации, хорошей музыки. Все это здесь и сейчас. Ну и как минимум мы каждый раз напоминаем нашим слушателям, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Ну а коротко о погоде, конечно, мы вам расскажем уже буквально в середине этого часа. А то, что вы должны знать прямо сейчас, то, что Гидрометцентр России гласит о том, что опасность лавин и прочие опасности в горных районах выше 2000 метров над уровнем моря пока гарантированы, но, как говорится, ничто так не вечно, как перемотанная синей изолентой. Все в наше время меняется, и поэтому эта погода тоже поменяется на лучшую. Мы сами по-настоящему уже в скором будущем вкусим все полновкусие хорошей, правильной и самой, наверное, самого романтического времени года — весны.

0: Электрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Совет Федерации одобрил закон о создании в России 6-й игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай. Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования. По оценке властей, игорная зона создаст около 1000 рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 миллионов рублей. Напомним, в России уже работают 5 игорных зон в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области. Розничные продажи мяса для жарки шашлыка с 1 по 26 апреля в натуральном выражении снизились на 10% год к году. Это следует из данных сервиса «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомился «Коммерсант». Спрос на мангалы за тот же период сократился на 11%, розжиг на 10%, шампуры на 6%, древесный уголь на 4%. Среди навесные и майские праздники, по словам зампреда правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, это время, на которое приходится существенно. Доля продаж шашлыка. Снижение спроса, указывает господин Леонов, приведет к краткосрочным операционным рискам для производителей и переработчиков мяса. Среди них увеличение запасов, а также необходимость корректировать планы выпуска продукции и логистику поставок. И в завершении выпуска россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

0: компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть туда на автомобиле. Кроме того, страна резко увеличила географию перелетов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: электротехники стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havail H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 км.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. В Чеченском государственном педагогическом колледже завершили ремонт и обновили учебные пространства. Работы провели при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Полностью модернизировали лабораторию информационных и коммуникационных технологий. В аудиториях обновили стены, заменили напольное покрытие, освежили краску. Закупили современные компьютеры и новую мебель. В актовом зале установили интерактивное оборудование. Теперь здесь можно проводить мероприятия разного уровня. В студенческом общежитии отремонтировали кухни, заменили трубы, закупили мебель и бытовую технику. В Натеречном районе продолжается строительство моста через реку Терек рядом со станицей Наурская. Длина сооружения составит 297 метров. Работы начались в 2025 году. Завершить их планируют в 2028. Строительную площадку посетили представители общественности и Министерства автомобильных дорог. Сейчас специалисты возводят береговые опоры, подпорную стенку и правобережную дамбу. Новый мост позволит жителям района быстрее добираться до Грозного через ближайшие населенные пункты. Это сократит время в пути и избавит от длительных объездов. Также увеличится пропускная способность транзитного транспорта между соседними регионами. Общественники отметили, что строительство идет без сбоев, а качество работ соответствует требованиям. В 2026 году в Чеченской Республике по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется работа на 19 объектах. 14 из них ведут в эксплуатацию до конца года. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги 4-го этапа Кубка Чеченской Республики по шахматам среди мужчин из серии Гран-при «Войнах-2026». В турнире участвовали 26 шахматистов из разных районов и городов республики. Победителем стал Иса Цухаев из Грозного, второе место.

место занял Сейд Эми Бекмурзаев из Майртупа, третье – Данильбек Махаев из Нижеюртовского района. В дополнительных номинациях среди юношей лучшим признан Сулейман Зульфикаров из Грозного. Среди девочек победила Манара Сатуева из Шалжи. В ветеранской категории первое место у Хасана Сатуева. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера», «Актив-экспо»,

0: приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15:24 в столице. Час музыкальных билетов продолжается. Можете высылать свои текстовые сообщения сюда к нам на наш телеграм-канал, который называется «Радио Грозный». Все в обязательном порядке до конца этого часа зачитаем. Ну, а где бы вы ни находились, стоит об этом тоже напомнить. Нас всегда можно послушать, скачав приложение «Радио Грозный». То есть в любом уголке мира. Главное, чтобы у вас был интернет. Ну и для наших радиослушателей хотелось бы напомнить еще один из пунктов, который, в принципе, о котором, в принципе, вы должны знать все. Погода очень непредсказуемая по гидрометеосводкам. Высоко в горах ожидается лавиноопасная ситуация, маленькие, но все же дожди. При этом происходит все, что отталкивает весну на задний план, как бы сказать. Ну и в недавнем прошлом нам стоит вспомнить и не забывать о ситуации, той природных явлениях, из-за которых пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба здесь, на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан. Если бы не своевременная работа главы Чеченской Республики, команды главы Чеченской Республики, последствия, конечно, были бы удручающими, но все вовремя было сделано, вся работа была проведена на 5 с плюсом. Ну и далее по курсу хотелось бы вам дать послушать отличную композицию от Булата Асмаева, называется она «Фаэтон». Вы это можете послушать здесь и сейчас на частоте 105.4 в диапазоне FM.

0: Анонс.
1: Вниманию любителей киноискусства. Киноклуб «Другой ракурс» и Союз кинематографистов Чеченской Республики объявляет о старте первого регионального кинофестиваля «Бард». Приуроченный к 75-летней годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Министерства культуры Чеченской Республики.
2: В рамках кинофестиваля принимаются работы по следующим номинациям. Полнометражный художественный фильм, короткометражный художественный фильм, полнометражный документальный фильм, короткометражный документальный фильм, художественный фильм, созданный при помощи искусственного интеллекта, анимационное кино.
1: Заявки принимаются с 10 марта по 10 мая 2026 года.
2: Если вы хотите принять участие, отправьте слово «Участвую» на номер 8-965-957-41-19 и получите бланк для заполнения. Работы принимаются на чеченском и русском языках. Фестиваль «Бард» — это не просто отбор фильмов, а создание живой творческой среды для кинематографистов республики. Прими участие и заяви о себе!

15.34, между тем час музыкальных паритов продолжается. Зачитываем следующее сообщение. У Малики внутри живут часы без стрелок. Они тикают не временем, а горами. Каждый удар отзывается где-то на родине, которую никто никогда не видел. Но все узнают по тяжести в груди. Солнце встает не утром, а в тот момент, когда любовь решает прикинуться обычным днем. И когда горы становятся мягче, родина ближе, а Малика смотрит на небо и понимает, часы показывают не час, а имя твое. Просто ты пока не расслышала среди всего этого шума. Для Малики Шатойской это вот такое послание. Ну и для того, чтобы поддержать градус, как говорится, мы решили поставить что-нибудь очень душевное. Безусловно, наш выбор пал на трек от Сулеймана Такаева.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

15:57 в столице. Как гласит народная мудрость, любить это значит смотреть в одном направлении. Это была композиция Турпала Магомадова, практически под занавес часа музыкальных приветов нашим слушателям. Хотелось бы напомнить, что, как обещают синоптики, нас ждут легенькие, но все-таки дожди, местами ветер, но все это терпимо. И стоит напомнить нашим слушателям, что в регионе введен режим ЧС федерального значения. При этом мы должны с вами как минимум быть бдительными, беречь себя и своих близких, а также слушать радио «Грозный».

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов принял участие в открытии новой врачебной амбулатории в станице Калиновской. Здание построено на месте старого, его площадь 480 квадратных метров. Амбулатория уже принимает пациентов. Медучреждение рассчитано на 110 посещений в смену. Оно обслуживает более 5000 человек. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь. Прием ведут терапевты, педиатры и стоматолог. В кабинете неотложной помощи работают фельдшеры и акушерки. В амбулатории также предусмотрено 33 кабинета, в том числе процедурные и смотровые. Также открыт дневной стационар на 5 коек. Во время визита Адам Алханов осмотрел помещение и оборудование. Он отметил, что объект соответствует современным стандартам медицинской помощи. В Грозном общественные контролеры Народного фронта вместе с представителями Министерства автомобильных дорог проверили реконструкцию улицы Назарбаева. Здесь строят современную транспортную развязку в разных уровнях. Первый этап включает развязку на пересечении со Старопромысловским шоссе и затрагивает проспект Путина. Теперь автомобили с проспекта могут проезжать перекресток по мосту. А на втором этапе продолжается строительство развязки на Старопромысловском шоссе. Этот проект предусматривает строительство 5 путепроводов с подпорными стенами. Для пешеходов построят подземный переход. Особое внимание уделяют освещению. По словам представителей проекта, на объекте уже ведутся работы по строительству опор и подпорных стен. Подготовлен котлован под подземный переход. Развязка на проспекте Путина уже показала эффективность. Она пропускает до 100 тысяч автомобилей в сутки. Общественники отмечают, развитие дорог дает импульс экономике и социальной

инфраструктуре. Благотворительная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, прошла в региональном управлении Росгвардии. Региональный общественный фонд передал для сотрудников ведомства и их семей двух больших быков, что составляет около тонны свежего мяса. Подобное внимание направлено на поддержку бойцов, которые ежедневно несут службу по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе. Стоит отметить, что гуманитарные инициативы регионального общественного фонда носят постоянный характер и охват все сферы жизни республики, от помощи малоимущим до поддержки силовых структур. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Объявление.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-00-03. 8-928-152-00-03.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести

0: гости, банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: В суд вызывают.
3: Наследство не можем поделить.
2: У нас сделка крупная намечается.
4: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
5: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: главного, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Самая твердая в мире древесина принадлежит березе Шмидта. Это дерево настолько крепкое, что его невозможно срубить с помощью обычного топора. В организме человека около 200 тысяч вкусовых рецепторов. Одни лишь джунгли Амазонки ежегодно перерабатывают до 120 миллиардов тонн углекислого газа. Ближайшая ко Млечному пути галактика – Андромеда, но и до нее около 2 миллионов световых лет. Многие культурные растения не могут размножаться самостоятельно, без участия человека. В качестве примера можно привести сорта арбузов и винограда, лишенные косточек. В реке Амазонка обитает уникальный розовый дельфин. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – база отдыха «Отчий край». Домики, беседки, ресторан. 928-293-99-99.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка.

0: акции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баайф.
1: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-200-00-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
0: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havail H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов принял участие в открытии новой врачебной амбулатории в станице Калиновская. Здание построено на месте старого, его площадь 480 квадратных метров. Амбулатория уже принимает пациентов. Медучреждение рассчитано на 110 посещений в смену. Оно обслуживает более 5000 человек. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь. Прием ведут терапевты, педиатры и стоматолог. В кабинете неотложной помощи работают фельдшеры и акушерки. В амбулатории также предусмотрено 33 кабинета, в том числе процедурные и смотровые. Также открыт дневной стационар на 5 коек. Во время визита Адам Алханов осмотрел помещение и оборудование. Он отметил, что объект соответствует современным стандартам медицинской помощи. В Грозном общественные контролеры Народного фронта вместе с представителями Министерства автомобильных дорог проверили реконструкцию улицы Назарбаева. Здесь строят современную транспортную развязку в разных уровнях. Первый этап включает развязку на пересечении со Старопромысловским шоссе и затрагивает проспект Путина. Теперь автомобили с проспекта могут проезжать перекресток по мосту. А на втором этапе продолжается строительство развязки на Старопромысловском шоссе. Этот проект предусматривает строительство 5 путепроводов с подпорными стенами. Для пешеходов построят подземный переход. Особое внимание уделяют освещению. По словам представителей проекта, на объекте уже ведутся работы по строительству опор и подпорных стен. Подготовлен котлован под подземный переход. Развязка на проспекте Путина уже показала эффективность. Она пропускает до

тысяч автомобилей в сутки. Общественники отмечают, развитие дорог дает импульс экономике и социальной инфраструктуре. Благотворительная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, прошла в региональном управлении Росгвардии. Региональный общественный фонд передал для сотрудников ведомства и их семей двух больших быков, что составляет около тонны свежего мяса. Подобное внимание направлено на поддержку бойцов, которые ежедневно несут службу по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе. Стоит отметить, что гуманитарные инициативы регионального общественного фонда носят постоянный характер и охват все сферы жизни республики, от помощи малоимущим до поддержки силовых структур. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города.

0: города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: все спортивные достижения этой недели. Радость победы и горечь поражений. Все это в программе «Спринт».
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Волну 105.4 FM». В эфире очередной выпуск программы «Спринт». О самых свежих спортивных новостях нашего региона в последующие минуты. У микрофона Сулейман Абдулкудусов. Мы начинаем. В Екатеринском зале Московского Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, где президент Российской Федерации Владимир Путин лично отметил достижения выдающихся спортсменов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени была вручена воспитаннику Республиканского спортивного клуба «Ахмат», чемпиону мира по боксу Исмаилу Муцольгову. Это событие стало ярким подтверждением того, что труд, талант и преданность своему делу высоко ценятся на самом государственном уровне, а спорт остается важной частью национальной идентичности и престижа страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров тепло поздравил земляка с этой значимой наградой, подчеркнув его огромный вклад в развитие отечественного бокса. «Я поздравляю нашего чемпиона с государственной наградой. Желаю Исмаилу Муцольгову крепкого здоровья и успехов в его дальнейшей спортивной карьере», отметил Рамзан Кадыров. Он выразил уверенность, что у молодого спортсмена есть все физические данные и внутренний стержень для достижения еще более впечатляющих результатов. А впереди его ждут новые громкие победы и титулы мирового масштаба. Высокая оценка со стороны президента становится мощным стимулом для дальнейшего развития. Рамзан Кадыров подчеркнул, что такая награда служит высочайшей мотивацией для покорения новых вершин в этом красивом и сложном виде спорта. Для Исмаила Муцольгова, представляющего Чеченскую Республику на международной арене, это не только личное достижение, но и честь всего региона. Его успехи вдохновляют тысячи молодых людей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и стремиться к победам, как на ринге, так и в жизни. Воспитанник клуба «Дзюдо Ахмат» Мансур Ларсанов завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Душанбе, Таджикистан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. В финальном поединке весовой категории до 90 килограммов Мансур Ларсанов продемонстрировал выдающееся мастерство и волю к победе, одержав победу над греческим спортсменом-призером Олимпийских игр в Париже Федором Целиди и став четырехкратным чемпионом «Большого шлема». Кроме того, на этом же турнире серебро завоевал еще один талантливый атлет – Адам Сангиреев. Он сражался до последнего в финальной схватке против китайского дзюдоиста Хуанга, проявив невероятную стойкость и упорство. Несмотря на поражение, Адам показал характер настоящего бойца и заслуживает всех похвал за свои усилия. «Поздравляю наших спортсменов с этими впечатляющими результатами на столь престижных турнире. Их успехи – это результат их труда и упорства, а также поддержки тренеров, которые вкладывают душу в воспитание и развитие спортсменов», отметил Ахмат Кадыров. Три спортсмена из Чеченской Республики стали чемпионами России по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет. Соревнования проходили в Грозном в Республиканском центре спортивной борьбы имени Бувейсара Сайтиева. Магомед Салах Аздамиров в напряженной схватке одолел Магомеда Сайпудинова из Дагестана со счетом 8-7 и стал двукратным чемпионом России. Магомед Эми Эльтемиров уверенно победил Рустама Долаева из Карачаево-Черкесской Республики 11-0. Магомед Байтукаев в волевом поединке выиграл у Тамира Ешенимаева из Бурятии 6-5 и также завоевал звание двукратного чемпиона России. Спортсмены из Чеченской Республики достойно представили Российскую Федерацию на первенстве и чемпионате мира по киокушинкай карате, прошедших в Ереване. По итогам соревнований два чеченских спортсмена завоевали золотые медали. Сайфулла Темиров, 14-15 лет, весовая категория до 60 килограммов, занял первое место, а также был удостоен награды за лучшую технику. Абдулмалик Хакимов, 10-11 лет, весовая категория до 30 килограммов, также стал победителем в своей весовой категории. Выступление спортсменов стало ярким подтверждением высокого уровня подготовки и достойного представления Чеченской Республики на международной арене. В рамках Кавказского инвестиционного форума 2026 года подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на создание и развитие молодежного хоккейного клуба МХК «Ахмат Гранит». Об этом сообщил корреспондент «Грозный-Информ» с места события. Сторонами документа выступили Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова, хоккейный клуб «Ахмат» и автономная некоммерческая организация ветеранов подразделений специального назначения «Хоккейный ФПСН ХК «Гранит». Соглашение предусматривает объединение образовательного, научного и спортивного потенциала для подготовки хоккейного резерва и популяризации спорта среди молодежи. Новый клуб будет представлять Чеченскую Республику на соревнованиях юниорского уровня. На первом этапе сезона 2026-2027 МХК «Ахмат Гранит» планируется к участию в Российской хоккейной лиге. Базой для команды станет новая ледовая арена в Грозном, ввод которой в эксплуатацию запланирован на август 2026-го. Объект будет включать два хоккейных катка, трибуны на 500 зрителей и современную спортивную инфраструктуру, соответствующую требованиям профессиональных лиг. Документ также закрепляет условия для совмещения спортсменами учебы и тренировочного процесса, а также использование инфраструктуры университета и клуба для подготовки и развития игроков.

0: Ахмат одержал уверенную домашнюю победу над Пари НН. За 3 часа до матча завершилась игра в Сочи, где команда из одноименного города выиграла у Оренбурга со счетом 3-1. Это означало, что Ахмат при никаких обстоятельствах не попадет в стыки. Оренбург в лучшем случае может догнать грозненцев по набранным очкам, однако уступает клубу из Чеченской Республики по личным встречам. У подопечных Станислава Черчесова есть мотивация в оставшихся играх играть за себя, за своих болельщиков, порадовать игрой и результатом своих фанатов. Об этом перед игрой говорил и главный тренер, и футболисты, пишет пресс-служба клуба. Далее об игре. В хорошем темпе начали команды встречу. Первый удар в створ нанес Пари НН уже на 3-й минуте, но с ним справился Шелия. Ахмат ответил своей быстрой атакой. Садулаев на скорости ушел от 2 оппонентов. Прострелил, но Карич успел первым и ликвидировал угрозу. Без центра поля практически играли коллективы. Хоть часто и не доходило до опасных моментов, но дальними ударами и опасными фланговыми проходами команды друг другу угрожали. За 10 минут до окончания тайма реальную возможность открыть счет упустил Самородов. Милкадзе идеальным пасом вывел полузащитника 1-1. Но Медведев выиграл дуэль у игрока Грозница. В таком же в живом темпе начали команды и второй тайм. Как качели, то одни пойдут в атаку, то другие. В одной из них и состоялся первый гол. Пряхин прострелил в штрафную, а Садулаев плотным ударом отправил мяч в противоход вратарю соперников прямо в сетку. Лечи был одним из самых заметных в первом тайме в составе обеих команд и своего добился. Ахмат поймал кураж и на этом кураже через считанные минуты забил второй. Самородов идеальным пасом вывел Касинтуру 1-1. Эгаш хладнокровно обвел и защитника, и вратаря, и после этого закатил мяч уже в пустые ворота. Гости не смирились с результатом и искали свои шансы. Бальбао из убойной позиции бил в створ, но попал в Донга, от которого мяч ушел на угловой. В оставшееся время у команд были подходы, но до опасных моментов не дошло. Счет в матче не изменился, и Ахмат уверенно довел матч до победы 2-0. В послематчевом интервью наставник грозненцев сказал: «Было важно то, как мы подготовимся к данной игре. Мы перелопатили всю информацию о новом тренере Пари НН. Мы не знали, как будет играть соперник. Если в первом тайме не могли справиться с их ромбом, то во втором тайме сделали поправки и реализовали 2 своих прохода. Поздравляю всех с победой». Вопрос от журналиста звучал следующим образом. Как будете бороться с проблемой нереализации явных моментов, как в первом тайме? С этим никак не борются. Надо радоваться, что у нас моменты появляются. Раз шансы забить появляются, появятся и голы. И напоследок хочу напомнить, следующий бой Хамзата Чимаева запланирован на 10 мая 2026 года. Он проведет свою первую защиту титула чемпиона UFC в среднем весе против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда. Поединок станет главным событием турнира UFC 328, который пройдет в Нью-Арке, США. Основной карт начнется примерно в 4 часа утра по московскому времени, воскресенье 10 мая. Рекорд Чимаева 15 побед и 0 поражений. Рекорд Стрикленда – 30 побед, 7 поражений. Чимаев завоевал чемпионский пояс в августе 2025 года, победив Дрикуса Дюплесси единогласным решением судей на турнире UFC 319. И на этом у меня все. Всего доброго. До новых побед. С вами был Сулейман Абдулкудусов.
1: Все спортивные достижения этой недели, радость победы и горечь поражений – все это в программе «Спринт».

0: здоровья.
1: В глазной клинике Центр технологий Молдашева в городе Хасавюрт открыта запись на проведение лечебного ретросклеропломбирования глаз аллоплантом опытными уфинскими офтальмохирургами. Справки по телефону 8-928-152-2003, 8-928-152-2003.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. И музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первое, нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе, барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье, пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики «Промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем проект «Особый разговор». И на этой площадке мы еженедельно общаемся с первыми руководителями нашего региона. У нас здесь бывают руководители министерств, ведомств, крупнейших организаций, ну и, конечно, районов нашей республики. Напоминаю, что мы, как и всегда, работаем в прямом эфире, и вы можете задать свой вопрос участникам нашего прямого эфира. Я хочу также вам напомнить, что этот проект стал возможен благодаря поручению, которое дал глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров для более эффективного взаимодействия между властью и обществом. Именно этот проект открывает для вас возможность задать свой прямой вопрос первым руководителям. Наши линии уже работают. Я вам напомню, наши контакты будут и периодически делать в процессе прямого эфира. Значит, телефон прямой линии 8-812-29-64-62 и номер для смс-сообщений 8-928-089-67-67. Также мы благодарим Центр управления регионом за предоставленные вопросы и совместную, значит, работу. Ну и, как всегда, с нами Радио Грозный. Радио Грозный – это наши слушатели, и мы вас также приветствуем и надеемся, что вы также примете участие в обсуждении наших вопросов. Ну, а теперь самое время представить участников нашего сегодняшнего прямого эфира. У нас сегодня в студии руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике Саид Бухарович Тумхаджиев. Машуэл, Саид.
1: Ислам Ашухал.
0: Также, как вы видите, здесь у нас в студии его заместители, ведущие специалисты этого управления. И я также надеюсь, что вы примете активное участие в обсуждении наших сегодняшних.

0: сегодняшних вопросов. А вопросов по налоговой службе всегда бывает много. Наши линии открыты. Пишите. Мы будем ваши вопросы зачитывать. Ну, вам я хотел бы задать свой первый вопрос. Ну и, конечно, хотелось бы узнать об основных показателях работы управления за прошлый год. Вот какова динамика налоговых поступлений в республику, ну, за 2025 год?
1: Да, всем спасибо за вопрос. В 2025 году с территории Чеченской Республики собрано 91 миллиард 400 миллионов налогов, сборов и страховых взносов. Это в полтора раза больше, чем за предыдущие периоды. Задание по федеральному бюджету, страховым взносам и налогам выполнены на 114-112% соответственно. Отрадно отметить, что уже два года подряд мы перевыполняем показатель федерального бюджета, который находится на особом контроле у руководителя Федеральной налоговой службы. В консолидированный бюджет нашей Чеченской республики мы собрали 37 миллиардов 447 миллионов рублей с динамикой поступления 122,3%. Или больше на 6 миллиардов 779 миллионов рублей. Все достигнутые нами результаты стали возможны благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова.
0: Ну, в этом нет сомнения. Я, на самом деле, перед тем, как вы придете к нам в студию, я всегда готовлюсь к прямым эфирам, смотрел статистику, смотрел результаты за текущий, за этот год. На ваших сайтах, на ваших источниках. И на самом деле очень такая положительная динамика складывается. Но об этом будем говорить. Ну и, конечно, для нас всегда в приоритете это вопросы наших граждан, людей, которые сегодня нас смотрят, слушают. И давайте послушаем первый видеовопрос от наших граждан. Пожалуйста, видеовопрос.
2: Хотели спросить, действует ли у нас в республике льгота по транспортному налогу для ветеранов боевых действий?
0: Вот такой вопрос. Ну, давайте так. Ветераны боевых действий, это, конечно, безусловно, это участники специальной военной операции, да?
1: Да, ветеранов, безусловно, у нас действует льгота для ветеранов боевых действий, также для участников СВО. Угу. Мы уже работали, произвели перерасчеты для участников СВО. Это на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил. И исключение значит, автомобиля стоимостью выше 10 миллионов рублей. Угу. Льгота у нас предусмотрена.
0: Смотрите, ну это, безусловно, это забота о наших людях, о наших бойцах, которые сегодня находятся на передовой. Я знаю, что это у вас без внимания останется. Ну, а если говорить в целом о отрасли, вот я хотел бы узнать, вот какие отрасли в нашем республиканском бюджете дают наибольший вклад? Вот у вас же есть показатели, да, по ним?
1: Да, конечно. Такие отрасли, наибольший вклад в бюджет региона дают строительство и торговля.
0: Угу. И, соответственно, вот эти секретаря под особым вашим контролем.
1: Да, конечно.
0: Хорошо. Ну, вот, если говорить о малом и среднем бизнесе, вот для них сегодня льготы существуют? И какие они, если можно узнать?
1: Значит, экономически значимая льгота в нашей республике для малого и среднего бизнеса – это ставка налога 1%. Uh-huh. От выручки, так как по стране 6%.
0: Uh-huh. Хорошо. Ну что ж, у нас есть некоторые вопросы, которые я вам задам и задам чуть позже, ну а сейчас мы

0: подписку с ЕГНН можно сведения об ННН физического лица на сайте ФНС России. Угу. Просто, все очень просто.
1: Все просто, да. Ну, знаете, мы с вами не первый год уже в прямом эфире, в этой студии часто общаемся, говорим, вопросы порой повторяются. И прошлогодние вопросы люди вот там пишут, спрашивают. Ну, тем не менее, этот эфир сделан для того, чтобы разъяснить людям, рассказать. И вот мы, собственно, стараемся. Хорошо. Вот есть ли планы по упрощению процедур для физических лиц и ИП, индивидуальных предпринимателей? Вот здесь как?
0: Да, безусловно, эти планы уже реализованы на ресурсах налоговой службы. Угу. В личных кабинетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей реализованы самые удобные сервисы для пользователя. Вот такие сервисы тоже имеются.
1: Ну, если вот мы с вами посмотрим по статистике, вот я знаю, что более 30 тысяч предпринимателей в Чеченской Республике применяют, ну, вы его называете УСН. Ну, в народе это упрощенка, ну, назовем ее так, упрощенная система налогообложения. Да, по-разному называют и предприниматели, и люди.
0: Да.
1: Да, вот с начала этого года эта цифра выросла на 844 налогоплательщика. Вот что важно знать вот в целом, если мы берем эту информацию, плательщикам упрощенной системы налогообложения по НДС. Вот здесь вот как произойти? Какую-то информацию дайте, расскажите нам более подробно об этом.
0: Да, налогоплательщикам, в первую очередь, применяющим УСН, упрощенную систему налогообложения, важно контролировать, в первую очередь, доходы. Если доходы, доход за 2025 год превысил 20 миллионов рублей, то с 2026 года возникает обязанность уплачивать НДС. Если доходы за 2026 год возникает обязанность уплачивать НДС свыше 15 миллионов рублей, обязанность возникает с 2027 года. Но если доходы за 2027 год, при этом возможно применение как специальной ставки 5,7%, так и вообще в установленном порядке он становится исчисление НДС.
1: Хорошо. Ну что ж, друзья, давайте послушаем, посмотрим следующий видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
2: Дедик Тойл хотел спросить, можно ли закрыть ИП дистанционно? Если да, то как это сделать?
1: Да, очень интересный вопрос. Люди часто этим интересуются.
0: Да, это очень просто. Этот вопрос мы можем сейчас передать специалисту профильного отдела.
1: Давайте поговорим, также подключим вашу команду.
0: Да, он подробно расскажет, потому что очень интересная
1: тема. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста.
3: Ахмадов Муса Амедиевич, заместитель начальника отдела регистрации учета налогоплательщиков. Удаленно закрыть ИП можно.
1: Вот давайте так пошагово немножко расскажем, если людей интересует это.
3: Хорошо. Для этого необходимо...
1: Микрофон ближе, пожалуйста.
3: Для этого необходимо представить документы в соответствии с действующим законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для заполнения документов можно воспользоваться сервисом на сайте Федеральной налоговой службы государственной онлайн-регистрации бизнеса. После подготовки документов на указанном сервисе можно их представить в налоговый орган с усиленной электронной подписью. Усиленную электронную подпись можно получить бесплатно в приложении «Госключ». После получения «Госключа» направляются документы в регистрирующий орган. Кроме удаленной подачи документов, есть преимущество воспользования данной услугой. То есть не уплачивается государственная пошлина за оказание данной услуги. Результат рассмотрения этих документов направляется на электронный адрес, который указывается в заявлении. Также можно получить документы на бумажном носителе при обращении в налоговый орган.
1: Хорошо. А вот какие-то сложности возникают? Вот, как бы, ну, не затягивается?
3: Сложности вот, в соответствии с действующим законодательством. На четвертый рабочий день принимается решение о государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
1: То есть есть абсолютный регламент, да?
3: Да, в соответствии с законодательством.

0: Прекрасно, спасибо. Понятно, все объяснили вы. Спасибо вам за информацию. Ну а мы продолжаем, и нашим уважаемым радиослушателям, телезрителям, я напоминаю, что сегодня у нас в студии руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике Саид Бухарович Тумпаджиев. Также здесь находятся его коллеги. Мы работаем в прямом эфире и отвечаем на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните нам в студию, если у вас есть вопросы. Телефон прямой линии 8-87-12-29-64-62. 8-87-12-29-64-62, повторяю, и номер для смс-сообщений 8-928-089-67-67. Мы ждем ваших вопросов, присоединяйтесь, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Ну, а в продолжение я хотел бы, чтобы вы нам рассказали про электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Ну, вот из этих сервисов какой самый востребованный?
1: Федеральная налоговая служба самая цифровизованная и клиентоориентированная служба в стране. В этом году ФНС России занял первое место в рейтинге клиентоориентированности среди 62 федеральных округов исполнительной власти. Значит, эта тема такая, в общем, обширная, так как мы на нашем сайте располагаем более 70 электронных ресурсов. И с вашего позволения хотелось бы передать слово Амхановой Мадине, специалисту профильного отдела. Она подробно и детально может...
0: Давайте будем очень рады ее услышать. Да. Пожалуйста, вам слово.
2: Амхадова Мадина, заместитель начальника отдела оказания государственных услуг управления. Да, действительно, более 70 электронных сервисов у нас размещены на официальном сайте ФНС России. Угу. У нас есть региональный сайт, в котором размещены все эти сервисы, доступ абсолютно к ним свободен, и в них решаются самые разные вопросы налогоплательщиков. Самым популярным является личный кабинет налогоплательщика физических лиц. Как уже было сказано нашим руководителем Саидом Бухаровичем, наша служба является самой цифровизированной. И вот, например, в нашей республике к личному кабинету налогоплательщика подключено уже более 188 тысяч налогоплательщиков. И это активно пользующиеся налогоплательщики. Через этот сервис они решают почти все свои вопросы. В связи с этим им не нужно даже посещать налоговый орган. Все решается дистанционно в короткие сроки.
0: Хорошо. А если вам что-то обратиться к нашим налогоплательщикам, может, есть какие-то пожелания в этом смысле?
2: Да.
0: То есть те, кто даже, может, сегодня не имеет этого кабинета,
2: да.
0: Если можете, можете обратиться, сказать.
2: Налоговая служба активно занимается информационных улицах города. Также мы периодически, регулярно используем ваши площадки, телевизионные и радиоплощадки для пропагандирования этих сервисов. Активно привлекаем всех, даже при посещении налогового органа мы, налогоплательщиков, всех просим открыть эти кабинеты, чтобы они не тратили свое время.
0: Вот смотрите, вот мы с вами сейчас разговариваем, а уже сюда к нам пишут, вот вопрос вам задают. Как узнать, учтены ли мои льготы при начислении налогов? То есть непосредственно вас слушают и уже спрашивают. Ну и что вы скажете?
2: Да, единожды посетив налоговую инспекцию с паспортом, можно скачать на свое мобильное устройство, будь то телефон, планшет или компьютер, открыть личный кабинет налогоплательщика дистанционно, получить логин и пароль, зайти туда и проверить, применена ли льгота. В этом кабинете есть специальный раздел «Жизненные ситуации». Там все вопросы, часто встречающиеся у налогоплательщика, разделены на категории. Просто заходите туда, используя свой логин и пароль. Применена ли льгота? Есть специальный раздел. И там указывается, применена она или нет. Если же не применена, можно просто туда разместить, то есть вложить документ, подтверждающий льготы, будь то ветеранское удостоверение ветерана боевых действий или пенсионное удостоверение. И буквально в течение 2 недель эта льгота будет применена и перерасчитана.
0: Спасибо вам за детальный такой обзор, рассказ, очень полезная информация. Мы продолжаем. Ответили на ваш вопрос, когда вот в процессе нашего разговора уже задавали. Ну а сейчас вопрос от Центра управления регионом, значит, нашему уважаемому Саиду Бухаровичу. Значит, пишут так. Салам алейкум. Скажите, пожалуйста, какой срок давности по неуплате транспортного налога? Слышала, что через 3 года налоговая не может изыскивать данный вид налога. Ну вот видите, опять на уровне слухов, значит, слышали, не слышали. Ну давайте развеем слухи, дадим правдивую, точную информацию.
1: Да, конечно. Спасибо. Для оплаты имущественных налогов...

0: налогов физическим лицам срок давности не применяется.
1: Угу. То есть это
0: исключено,
1: уже
0: да,
1: исключено.
0: Да.
1: Хорошо, мы ответили на ваш вопрос, значит, и думаю, добавить тут уже особо нечего, да? Хорошо, ну тогда давайте послушаем видео-вопрос. Пожалуйста, видео-вопрос.
2: Дедикхоль, хотела задать вопрос. Могу ли я работать самозанятой без регистрации ИП, имея свой сервисный центр?
0: Да, конечно, безусловно, можно зарегистрироваться самозанятым, не имея наемных работников, и доход должен превышать 2 400 000 рублей, да. Свободно можно зарегистрироваться самозанятым.
1: Хорошо, ну хорошо, вот вы так точно, лаконично отвечаете, что, я так думаю, люди могли бы даже конспектировать ваши ответы, поскольку ну, информация очень полезная, на мой взгляд. Так, ну, смотрите, опять-таки нас Центр управления регионом беспокоит, и вопрос такой, есть ли льготы по уплате земельного налога, участок находится в селе и оформлен на репрессированную. Ну, скорее всего, пожилой человек, репрессированная. У многих пожилых есть такие подобные удостоверения, и они стоят об этом. Ну, здесь есть какие-то льготы?
0: Да, здесь тоже льгота по земельному налогу для репрессированных предусмотрена в городе Аргун, Кочеловском, Веденском, Нажиуртовском, Натечном и Наурском, Шелковском районах Чеченской Республики. В городе Аргун, в Кочеловском, Веденском районах освобождение от суммы уплаты налога составляет 100%. В остальных четырех районах освобождение составляет 50%.
1: 50%, да? Хорошо. Так, смотрим. Но все-таки я вам свой вопрос хочу задать, уважаемые телезрители. Ну, что вы как бы повторяете вопросы, чтобы я много лишний раз их не озвучивал, поэтому я, наверное, так соберу и задам от себя. Значит, теперь вот речь значит, информировании. Значит, вот мы говорили об этом, но тем не менее хотел, чтобы вы нам также сказали более подробно, вот какие инструменты используются для повышения осведомленности граждан о важности уплаты налогов. То есть, вы понимаете, налоговая служба, если мы берем то есть за основу вообще классика налоговой службы, это, конечно, как говорится, вещь, которую ну, в любом случае налог нужно оплатить. И ничего тебе не поможет в этом мире, если ты значит, должен государству, ты должен оплатить. Да? Но вот для того, чтобы люди, не все же это понимают до сих пор, к сожалению, какая бы информационная работа ни проводилась, все равно люди как-то относятся к этому, ну, так, поверхностно, скажем, легкомысленно. Но я хотел, чтобы вы нам об этом сказали.
0: Да, конечно, информированность населения – это такой главный аспект, без которого администрирование налогообложения практически невозможно. В целях повышения информированности граждан о налоговых обязательствах, в том числе и по имущественным налогам, также повышение налоговой грамотности населения, региональным управлением на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа, в рамках которой информация публикуется на собственных интернет-ресурсах, а также материалы для размещения систематически направляются в республиканские средства массовой информации. Специалисты налоговой службы принимают активное участие в программах и на радио, и на телевидении. Подготавливаются информационные аудиосообщения, которые транслируются на местных радиостанциях в торговых центрах.
1: Ну, мы с вами да. сотрудничаем, наш канал да. с вами, наша радиостанция.
0: Да, и телевидение, радио, нам в этом, конечно, мы, взаимодействие у нас очень качественное. В этом мы, конечно,
1: огромное вот мы с вами спасибо, в данный момент да. этим и занимаемся.
0: Да, конечно. Да,
1: безусловно. Мы всегда говорим людям, объясняем. И наши уважаемые радиослушатели, телезрители могут задать свой вопрос прямо сейчас в студию. Пожалуйста, если вас беспокоит что-то, есть ли какие-то проблемы, пожалуйста, можете позвонить, спросить. Совет Бухарович очень открыт для общения. Он даст вам очень информированный, квалифицированный ответ. У вас есть возможность, не каждый день может задать прямой вопрос руководителю налоговой службы. И в этом я уверен. Да?
0: Ну, вместе с этим я еще хотел бы добавить, мыслим, что регулярно проводятся тематические встречи, уроки со

0: школьникам, студентами, на которых мы разъясняем основные положения налогового законодательства и права, обязанности налогоплательщиков. Ну и ряд много других мероприятий мы проводим. Один тут присутствует, один мой заместитель, который курирует это направление. Это выездные мобильные посты.
1: Ну да, это интересно. Можете
0: передать вопрос заместителю.
1: Хотел вас спросить, но вы меня опередили.
0: Да, давайте. Он подробно нам расскажет.
1: Хорошо, не успел вам этот вопрос задать, вы опередили.
2: Слово ДРС Халдуашталан. Таймасхан Хаважи Хасанович, заместитель руководителя управления. Да, у нас проводятся эти мероприятия на постоянной основе. В республике находятся два передвижных поста, оборудованные программными обеспечениями, дорожный пристав совместно с сотрудниками судебных приставов и сотрудниками ГИБДД МВД Чеченской Республики проводятся мероприятия на дорогах. Останавливают должников, уведомляют их и разъясняют им.
1: А вот как люди относятся, когда их остались на дороге, спрашивают, а то вы налоги, вы как бы, у вас есть налоги, вы должны. Отношение какое? Ну, с пониманием относятся?
2: С пониманием относятся, и это сделано для того, чтобы создать условия налогоплательщикам.
1: Для удобства.
2: Да, для удобства наших налогоплательщиков, руководителям управления созданы все условия. Такой налогоплательщик, шену обьюч, бош, и посткич, любойник, социасеца, что чего сотрудники хотят еще задолженность, хую так платежный документ, хай, на месте оплатить, я что условия еще создать, так, цыгане непосредственно личный кабинет регистрации, я это бы, так, вы их и дополнительно, бяш белыш бы, торговый центр, шка, массовое скопление, адами, елча, дагайте мобильный офис, чувай, так, цыга бяш бы, бой, так, аэропорт, я бы, штат, скритим, баннер, чувай, Масуагура, Наган, налог, да я лизи, хаюч, хаем бьешь такой.
0: Да, еще, если можно добавить, в чем заключается удобство, вот Хаважи сказал, что для удобства самих налогоплательщиков. Не все налогоплательщики, к сожалению, имеют доступ к личному кабинету, хотя эта норма, она как бы распространяется на все, у каждого должен быть личный кабинет. Но, к сожалению, не все зарегистрировались. И зачастую наши граждане не знают об задолженности своей налоговых обязательствах. Вот поэтому, вот когда останавливают автомобиль на дороге, у него есть возможность узнать свою задолженность. То есть это еще раз и своего рода побуждение добровольно уплатить налогов свою.
1: То есть это и напоминание,
0: да,
1: и информация.
0: Конечно. Почему? Если вдруг он... за ним образуется какая-то задолженность, так какие последствия чреваты? Это ограничение, выезд за границу. Вот сейчас у нас люди выезжают в хадж, вот паломничество, начинают, а там Андюин, с 5 числа, сел Андюин. Если вдруг задолженность более 30 тысяч рублей, если у него задолженность, то службы судебных приставов могут ограничить выезд за границу. Поэтому вот в этом и заключается удобство, чтобы побудить налогоплательщика добровольно платить свои налоги.
1: Кстати, вот вы очень верно, грамотно и своевременно напомнили, поскольку сегодня, как вы сказали, да, люди едут в хадж, и это, конечно, за пределы нашей страны, и тут вот этот препон. Вы им напомнили. Можете еще раз это сделать, напомнить, чтобы пришли, хотя бы узнали, есть ли. А вот человек может в аэропорту приехать, а он не знал, а вот тут вот такая... Значит, у него задолженность, и выезд запрещен. Представляете, как это сказывается? Не можешь поехать в хадж, выехать и решить это, и насколько это быстро. Это сложно очень.
0: Ну, да, с вашего позволения,
1: да, значит. Да. Вы можете обратиться.
0: Так, если ты хаусер, что он ищет, он кайком бар, войнин с хадж забелош, хадж забелош хан ют и кач. Так, что задолженность у яйца, обязательство, налоговую обязательство, проверить, что он кайком баршук. Вот как долучен, да, она остал здесь до, и еще задолженность, образовательную задолженность, юридическую, ага, и на месте дальше укольштадцы, больше 10 тысяч задолженности, ага, если даже на месте уплатить ячей, то не галбуршбу. Почему? Потому что судебным приставам нужно 7 дней,
1: да,
0: чтобы снять эту задолженность. Сонда ла аш док дехадар дона что он же аж забыл чага что из задолженности а юятся я лаха и погасить он дальше забрать там он аж забыл что гано не галбалер так и хаваж не дожидаясь он может быть цехаешь дешь хербок там а сам цехазат там бу мухтеяте списки он сахач был что э хай эти список хай эти хаж забыл, что это задолженность по фамилии, масса серии, да, ёшь, задолженность, хаж, ну.
2: Все, да, сайт, хоршер, айш, да, да, оли, вахай, у тебя свой бог, хоршер, ауай, бог, бейшбук, да.
0: Эту работу всегда проводим.
1: Ну, а мы, уважаемые друзья, ненадолго с вами простимся, совсем ненадолго, реклама, а позже обязательно продолжим.

0: А всем, кто только что к нам присоединился, я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике Саид Бухач Тумхаджиев. Также здесь находятся его коллеги. Мы отвечаем на ваши вопросы, как вы уже догадались, вопросы в сфере налогообложения, они у нас приоритетные. Ну, конечно, вопросы наших жителей, радиослушателей, телезрителей. Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Большая просьба, еще раз напоминаю, что просим писать в соответствии с нашим предметом разговора. Ну, понятно, сегодня мы говорим о налогах в том числе. А у вас, уважаемый Саид Бухач, я хочу вот что спросить. Ну, вот, тема инвестиций, она очень важна. Часто мы о нем говорим. Этот год, как вы знаете, развитие малого, среднего бизнеса, инвестиции – это неотъемлемая часть сферы. И я хотел бы узнать у вас, есть ли приоритетные направления для привлечения инвестиций через налоговые механизмы? Вот здесь есть у нас какая-то форма, чтобы привлечь эти инвестиции? Если можно, расскажите.
1: Да, Муслим, есть такие направления. В республике зарегистрировано несколько экономических зон, где применяются пониженные ставки на прибыль и имущество. Это особая экономическая зона Грозный и особая экономическая зона Ведучий.
0: Вот именно здесь, да. И мы вот здесь можем уверенно говорить, что мы для инвестиций это то самое место, да?
1: Вполне благоприятно, да.
0: Хорошо. Ну, я уверен, что сегодня нас смотрят, слышат, и уважаемые инвесторы, вас ждут площадки. Присоединяйтесь, приходите, я думаю, что слова Саида Бухарыча значат многое. А мы с вами давайте послушаем аудиовопрос от наших граждан. Пожалуйста, аудиовопрос.
2: Сергей Диколшин интересовал один вопрос. Какие льготы имеют инвалиды второй группы? И каким образом осуществляется получение этих льгот? И также какие документы или справки необходимы для этого?
0: Инвалиды второй группы, льготы. Ну, вы, собственно, слышали вопрос.
1: Да, инвалиды второй группы имеют льготу. Льгота, она... Никакие справки подавать не нужно. Она применяется автоматически налоговым органом. То есть такие льготы у нас есть на, да, инвалидам второй группы на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил, на один земельный участок, не превышающий 6 соток, на одно домовладение, квартиру, гараж. Такие льготы у нас есть, да, мы их применяем.
0: Прекрасно. Это для всех тех, кто сегодня у нас инвалиды второй группы. Вы об этом часто пишете. Ну вот, собственно, мы получили развернутый ответ. Эти льготы касаются, конечно. Я хотел бы у вас вот что спросить. Вот, как взаимодействует вообще налоговая служба с другими органами власти регионов? Взаимодействие как у вас складывается? В каких местах, частях?
1: Да, очень хороший вопрос. Спасибо, Муслим. Мы активно взаимодействуем с правительством Чеченской Республики и с профильными ведомствами, в частности, с Федеральной службой судебных приставов, с управлением ГИБДД и администрацией районов. Взаимодействие осуществляется взаимным обменом информации, проведением совместных мероприятий, вот о которых мы говорили, на дорогах, да, одно из таких, и созданием рабочих групп, кто занимается тоже по вот этим рядовым мероприятиям, которые озвучивал мой заместитель. Вот такое взаимодействие у нас есть, очень качественное взаимодействие, очень такое тесное взаимодействие.
0: Хорошо. Ну, а сейчас слушаем, смотрим видео вопрос от наших граждан. Пожалуйста, видео вопрос.
3: Детектор. Хотелось бы узнать, из-за чего я не получила уведомление по налогу за имущество за 2025 год. По какой причине?
0: Вот что важно отметить, к сожалению, у нас, конечно, есть координаты, и мы дадим вам, значит, человека, который это говорит, да, но мы не стали озвучивать имя, фамилию в прямом эфире. После эфира мы вам все передадим. Но вот если такие случаи происходят, и вообще происходят ли они?
1: Ну, в том, что вы еще не получили налоговое уведомление по налогу на имущество за 2025 год, здесь такого ничего особенного нету, так как это связано с тем, что установленные законом сроки отправления уведомлений еще не наступил. Они наступают в мае, август-сентябрь, да, угу. И длятся до, где-то до октября.
0: Нужно подождать уплатить. Просто, да, немного?
1: Да, еще рассылка еще, просто мы еще не сделали рассылку уведомлений.
0: Беспокоиться не о чем?
1: Не о чем, так как налоги, имущественные налоги нужно просто уплатить до 1 декабря, за 25 год, угу. До 1 декабря 26 года. Вот как только они получат уведомление, вот в сентябре, октябре,
0: прийти и обладать. Все, уважаемые телезрители, вам не о чем, вот то есть сегодня задавал вопрос, беспокоиться, Саид Бухарич сказал, что... Вы сможете оплатить свои налоги, не беспокойтесь. Ну, а сейчас еще раз хочу напомнить наши контактные номера для наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. Телефон прямой линии, по которому можете задать свой номер, он у нас 8-87-12-29-64-62, 8-87-12-29-64-62. И номер для текстовых смс-сообщений, если у вас они есть, вопросы, пишите 8-928-089-67-67. Мы ждем ваших вопросов, присылайте, постараемся ответить. И, впрочем, как и всегда, вам говорим, что те вопросы, которые вы прислали, и мы не успели их озвучить, эти вопросы мы после эфира всегда передаем нашим участникам. Этот эфир не исключение. И Саид Бухарич нам обещал, что ни один вопрос, как и всегда, не останется без внимания. Вы получите свои ответы, ваши контакты у нас зарегистрированы. Ну что ж, продолжаем. И я вот хотел бы вас вот такой спросить, все-таки такой глобальный вопрос. Вот сегодня вот с какими проблемами может сталкиваться налоговая служба в регионе? Я имею в виду санкции, внешнеэкономическая ситуация. В целом, вот эта ситуация, нестабильность, которая сегодня стоит в мире, безусловно, она, конечно, отражается и на нашей стране. Они как-то повлияли на работу?
1: Знаете, Муслим, в нашем регионе эти санкции никаким образом не повлияли на собираемость налогов. Это и наглядно видно из наших показателей и по 2025 году, и по аналогичному периоду 2024 года. Никаким образом эти санкции не повлияли. То есть мы идем с уверенной, из года в год, с уверенной динамикой. Так что
0: Хорошо.
1: Никак не повлияли эти санкции.
0: Хорошо, я вас понял. Это прекрасная новость, хорошая. Спрашивают у нас, есть ли механизм несудебного взыскания налогов? Есть такой механизм?
1: По несудебному взысканию есть, да, хорошая практика. Более подробно ответит мой заместитель Шамсуди Гучигов.
0: Давайте передадим уважаемому Шамсуди. Это у нас гость, уважаемый специалист. И вот вопрос вам понятен, да, собственно?
4: Да, вопрос вполне понятен. Слово. Заместитель руководителя управления Шамсудин Гучигов. Вопрос внесудебного взыскания, он давно обсуждался, и вот уже принят закон с прошлого года. Вступил он в этом году, то есть с нового года вступил закон, позволяющий производить внесудебный порядок взыскания. Что это значит? Если раньше мы обращались сначала в мировой суд, получали судебный приказ, направляли его приставу, пристав отрабатывал с должником, сейчас этот порядок упрощен, все сделано в рамках Конституции Российской Федерации, то есть сейчас мы при наличии задолженности извещаем налогоплательщика о ней, направляем требования. Если в течение 2 месяцев налогоплательщик не оплачивает этот налог, мы уже принимаем решение, размещаем эти решения о взыскании в банке. И уже взыскание производится с расчетных счетов физических лиц, с его, скажем так, банковских карточек. В том случае, если у должника отсутствуют денежные средства, либо отсутствуют банковские счета, тогда уже материалы на взыскание налоговая служба передает в службу судебных приставов, которая уже занимается взысканием налога за счет иного имущества должника. Поэтому нашим налогоплательщикам, должникам, это относится только к должникам, мы должны обратиться, чтобы они знали, что такое взыскание с этого года производится. Если оно не производилось с января месяца, это значит, что мы производили верификацию долга, чтобы быть уверенными в своих действиях и не попадаться на судебные разбирательства с налогоплательщиками, не доставляя им неудобства. Поэтому с 1 апреля уже выставлены инкассовые поручения более 28 тысяч на сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей задолженности, из которых уже более 120 миллионов рублей поступили в бюджетную систему Чеченской Республики.
0: Спасибо вам большое. Вот подробно нам обо всем рассказали. А мы с вами давайте послушаем аудиовопрос от наших граждан. Пожалуйста.
5: Юрий Клэл, можно ли дистанционно получить налоговый вычет за обучение? И какие документы нужны для его получения?
0: Ну, у нас примерно похожий вопрос был, да. Но это тут идет о обучении, речь идет.
1: Да,
0: вот здесь как?
1: Вычет можно получить за обучение. Тут тоже не составляет никакого труда. Это заявление в налоговый орган. Можно электронно на нашем сайте ФНС написать заявление. Электронно.
0: То есть никаких проблем нет, да?
1: Хорошо. Документы. Да, вы... Соответствующие документы нужно представить.
0: Хорошо. Вот если человек немножко не понимает, ну, не все же, вы, конечно, специалисты в своей сфере, но люди обычные, они же не совсем понимают. Если вот что-то нужно спросить, узнать, куда им обратиться? Вот как? Вот бывает вот как сейчас. Позвонить где-то, куда есть сервисный центр, ну, имеется центр какой-то контактный, так скажем. Как узнать информацию? Или на сайт обратиться, посмотреть?
1: Можно на сайт обратиться, можно у нас вот в Гудермесе, в Урус-Мартане, в Знаменске находятся тормы. Можно в любой торм обратиться. Если в городе, то уже налоговое управление.
0: Ну, от людей более, ну, старшего поколения, скажем, они тем более об этом не совсем, да, тяжело им об этом. Да. Хорошо, спасибо, я понял. Я понял, что такие возможности у вас есть, это просто такой вопрос был. А сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами ответили вот на этот вопрос, который нам пришел, и вот люди спрашивают. Если человек умер, то родственнику обязательно закрывать его ИП и разбираться с долгами? Вот об этом нас спрашивают. Не подписался, да, человек. Что делать в этом случае?
1: Нет, наследникам не нужно с ним идти в налоговую, подавать какое-то заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, сдавать какую-то отчетность, платить налоги, страховые взносы. Налоговая сама снимет с учета, с ИП, самостоятельно, на основании сведений о смерти из органов ЗАГСа.
0: То есть это все автоматически происходит, не нужно, ну, да, суетиться, бегать.
1: Мы,
0: да,
1: получаем сведения в ЗАГСа, свидетельство о смерти, и на основании этого налоговая сама все это все сделает. Все. Ну, важно, бизнес, как ИП, считается прекращенным с даты смерти, даже если запись Росреестре появится позже. Это тоже она как бы автоматически это все спишет.
0: Ну, так или иначе, родственникам нужно обязательно обратиться в ЗАГС и подать информацию, дать вам массу, человек как бы...
1: Ну, это определенная процедура, да, они просто подают документы в ЗАГС, но ЗАГС уже в свою очередь выгружает информацию уже в налоговый орган. И налоговый орган уже дальше уже занимается...
0: Сам, да, самостоятельно.
1: Да.
0: Хорошо, у нас видео вопрос еще один есть, давайте послушаем, стараемся ответить.
6: Ассаляму алейкум. Такой вопрос. Какие последствия будут для индивидуального предпринимателя, если он вовремя не сдает налоговые декларации?
0: Это, по-моему, 14-й вопрос. Аналогичный. Люди все спрашивают. Если вовремя не сдашь, что со мной будет? Что будет с такими людьми? Видимо, это такой часто встречающийся вопрос, да?
1: Ну, последствия. Индивидуальный предприниматель может утратить свой действующий статус индивидуального предпринимателя, если он за 15 месяцев не подал ни одну декларацию. А чтобы восстановить свои права, ему потребуется, он может подать только уже через 3 года. Потребуется 3 года потеряет. Ну, какие последствия?
0: Хорошо.
1: Поэтому декларацию нужно сдавать вовремя и своевременно.
0: Да. Да. Вот, собственно, вы уже ознакомили человека. Смотрите, тут у нас опять-таки из уровня слуха вопрос прислали. Есть информация о блокировке счетов всех физлиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3 НДФЛ. Насколько она соответствует действительности? То есть, опять-таки, слухи, такая вот ситуация.
1: Да,
0: что
1: это...
0: здесь? Давайте разъясним.
1: Да, Максим, эта информация не соответствует действительности.
0: То есть, это неправда?
1: Да, это неправда. Эту информацию разъяснит тоже
7: специалист профильного отдела Бауди Султуханов.
8: Давайте уважаемому Бауди передадим микрофон. Вам слово.
9: Султуханов Бауди, заместитель начальника отдела НДФЛ. Информация не соответствует действительности. При блокировке счетов счета блокируются определенным налогоплательщикам. К ним относятся организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы. Массовые блокировки счетов физических лиц за непредставление налоговой декларации по форме 3 НДФЛ при продаже или дарении имущества не предусмотрено. При блокировке счета налоговый орган уведомляет налогоплательщика, что налоговые обязательства не исполнены. После истечения срока, установленного законодательством по подаче налоговой декларации, в течение 20 дней налоговый орган блокирует счета. Опять-таки, только налогоплательщикам, имеющих статус организации, индивидуального предпринимателя, адвокатов и нотариусов. Также хотелось бы отметить, что при реализации имущества и при получении в дар имущества у гражданина возникает обязанность представления налоговой декларации в случае получения им дохода. Налоговая декларация представляется в следующем году до 30 апреля. В случае непредставления налоговой декларации у гражданина возникают уже иные налоговые обязательства в виде штрафов и пени за непредставление данных отчетов.
8: Хорошо, спасибо. Благодарю вас за ответ. Ну, а сейчас мы с вами давайте посмотрим аудиовопрос, послушаем. Пожалуйста.
10: Сергей, я получила в дар квартиру от сестры. А нужно ли платить налог в таком случае?
8: Да, что вот подарственное здесь как?
1: Да, подарственное не нужно платить налог, если они предоставляют документы родственной связи. То есть соответствующий пакет документов, тоже порядок подачи документов, то налог платить не нужно.
8: То есть, а куда подавать? То есть, опять-таки,
1: да, вам можно электронно подать. Это.
8: Хорошо. Ну, я так думаю, нас услышали. Так, тут смотрите, вопрос, который... Я вот отдельно каждый вопрос не зачитываю, поскольку они как бы индивидуальные, чтобы не тратить много времени в прямом эфире, мы их вам передадим. Вот в объединении спрашивают такой вопрос, если их объединить, в каких случаях можно получить налоговый вычет при покупке недвижимости? В целом, вот здесь как, опять-таки, вычеты при покупке недвижимости. Людей всегда интересуют вычеты, где льготы, где вычеты. Но людей можно понять, давайте проинформируем их.
1: Ну да, условия для получения вычетов – это на наличие официального дохода, который облагается НДФЛ, или оплата недвижимости за собственные средства или в ипотеку, значит, отсутствие сделки между близкими родственниками или членами семьи. Ранее были получены полный имущественный налоговый вычет за покупку жилья. Если он ранее не получал, имеется в виду, то есть налоговый вычет, он как бы предусмотрен один раз всего лишь.
8: За всю его хорошо. Жизнь. Все, я так думаю, нас услышали. Ну, а теперь вот в целом у нас уже завершается эфир. Совсем мало времени. И я традиционно извиняюсь перед нашими телезрителями и радиослушателями, что все вопросы я сегодня не озвучил. И традиционно хотел бы вас спросить, текущий 2026 год, какие задачи вы поставили перед управлением?
1: В текущем 2026 году у нас одна из приоритетных задач активизировать работу по собираемости доходной части бюджета, чтобы сохранить динамику 2025 года и в целом, чтобы сохранить ту планку заданную. Вот уже, ну, вот,
8: динамика у вас высокая.
1: Да, вышло. Вот я как вам в предыдущем разговоре сказал, что подряд два года уже мы выполняем планы, поэтому у нас задача вот только одна.
8: Так, ну смотрите, и традиционно завершающий вопрос. Завершающий вопрос у нас, к сожалению, совсем минуты остались. Итоги мы традиционно подводим прошлого нашего с вами прямого эфира. Он был у нас 25 мая 2025 года. В этой студии мы обсуждали вопросы, связанные с вашей сферой. Ну, поступило по итогам 20 обращений граждан. Я хотел бы узнать, со всеми ли удалось связаться, решить?

0: дать разъяснение. Знаю, что вы ни один вопрос не оставляете без внимания, традиционно в этом уверен, но тем не менее хочу услышать от вас.
1: Да, Муслим, безусловно, это так. По итогам прошедшего года в прямом эфире поступило 20 обращений от жителей республики. Все обращения тщательно были отобраны специалистами. Значит, по каждому из них даны подробные разъяснения с учетом действующего налогового законодательства. Безусловно, все вот эти вот вопросы были отработаны, да, и ни один вопрос не остался без ответа.
0: Хорошо. Ну и с традицией нашей программы прямая речь, обращение к населению с дополнениями, с информацией. Собственно, вы можете использовать это время по своему усмотрению. Минута ваша, пожалуйста.
1: Да, конечно. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жителям нашей республики, чтобы они проверили свои налоговые обязательства в случае обнаружения задолженности, погасить ее и не накапливать новые долги. И хочу в первую очередь выразить огромную благодарность и признательность главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Без его всесторонней поддержки мы не смогли бы состоять такие высокие показатели по сбору налогов. Безусловно, мы и дальше будем неустанно трудиться во благо народа и нашей великой страны. Да, Тяхайберт Киюэл Ахмад Сила Аллаху Акбар.
0: Амин. Ну что ж, на этой позитивной ноте, к сожалению, нам уже пора завершать наш прямой эфир. Я всем нашим телезрителям, радиослушателям напоминаю, что сегодня у нас в студии был руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике Саид Буарч Тумхаджиев. Саид, дэйрэсхэл. Дэйрэсхэл. Ханейна, дэйрэсхэл. Эфир вы пойдя херюха сон дал мулахнахан шорт информации дайлах шуна наусти дэйрэсхэл уздахкарн. Ну, собственно, все. Это была программа «Особый разговор». Мы работали в прямом эфире. До свидания и всего вам доброго.

0: Новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Мирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов принял участие в открытии новой врачебной амбулатории в станице Калиновской. Здание построено на месте старого, его площадь 480 квадратных метров. Амбулатория уже принимает пациентов. Медучреждение рассчитано на 110 посещений в смену. Оно обслуживает более 5000 человек. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь. Прием ведут терапевты, педиатры и стоматолог. В кабинете неотложной помощи работают фельдшеры и акушерки. В амбулатории также предусмотрено 33 кабинета, в том числе процедурные и смотровые. Также открыт дневной стационар на 5 коек. Во время визита Адам Алханов осмотрел помещение и оборудование. Он отметил, что объект соответствует современным стандартам медицинской помощи. В Грозном общественные контролеры Народного фронта вместе с представителями Министерства автомобильных дорог проверили реконструкцию улицы Назарбаева. Здесь строят современную транспортную развязку в разных уровнях. Первый этап включает развязку на пересечении со Старопромысловским шоссе и затрагивает проспект Путина. Теперь автомобили с проспекта могут проезжать перекресток по мосту. А на втором этапе продолжается строительство развязки на Старопромысловском шоссе. Этот проект предусматривает строительство 5 путепроводов с подпорными стенами. Для пешеходов построят подземный переход. Особое внимание уделяют освещению. По словам представителей проекта, на объекте уже ведутся работы по строительству опор и подпорных стен. Подготовлен котлован под подземный переход. Развязка на проспекте Путина уже показала эффективность. Она пропускает до 100 тысяч автомобилей в сутки. Общественники отмечают, развитие дорог дает импульс экономике и социальной инфраструктуре. Благотворительная акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики, прошла в региональном управлении Росгвардии. Региональный общественный фонд передал для сотрудников ведомства и их семей двух больших быков, что составляет около тонны свежего мяса. Подобное внимание направлено на поддержку бойцов, которые ежедневно несут службу по обеспечению безопасности и правопорядка в регионе. Стоит отметить, что гуманитарные инициативы регионального общественного фонда носят постоянный характер и охват все сферы жизни республики, от помощи малоимущим до поддержки силовых структур. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Гроз

0: Грошева, 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76. Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

19:22 на часах, дорогие друзья, час приветов на радио Грозный. Ваши приветы и поздравления, поступающие на наш телеграм-канал. Итак, нам написали следующее. Большое салмаш, хочу передать замечательной своей подруге по имени Мадина и пожелать ей хорошего вечера. Мадина, не грусти, все будет тип-топ. Подписалась по данным сообщениям Диана. Далее, саламаш хочу передать Баширу и Сахабу. Вы лучшие работники. Да, что еще? Жду много продаж. Подписался по данным сообщению Хусейн. И на этом пока что все. Ну и, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода достаточно быстро меняется, поэтому будьте осторожны, ну и слушайте радио Грозный.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе.

0: 30-20. Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков прибыл в Грозный с рабочим визитом. Вместе с региональным министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Шарпуди Абдулазизовым гость посетил акваторию реки Сунджа. Здесь зафиксирована угроза эрозии берегов и необходимо укрепление береговой линии. Далее Максим Корольков побывал на реке Фортанга в городе Ачхоймартан. На месте гостей встретил глава районной администрации Хасбулат Амаев. Он рассказал об уже проведенных работах по ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомню, во время стихийного бедствия берегозащитные сооружения на реке Фортанга были смыты водой. Заместитель министра высоко оценил оперативность ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в республике. По словам Максима Королькова, в этом году запланированы восстановительные работы, которые помогут укрепить защитные сооружения. Шарпуди Абдулазизов, в свою очередь, показал гостю наиболее пострадавшие участки региона. Документальный проект «Семья Ахмат» представили на фестивале «Киномаевка», который впервые прошел с 1 по 3 мая в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и объединил представителей киноиндустрии, власти, а также жителей и гостей региона. В специальной секции зрителям презентовали пятисерийный документальный сериал, созданный по инициативе Чеченского республиканского общественного движения «Турполхой» совместно с Институтом развития интерната. Проект «Через судьбы бойцов спецназа Ахмат» показывает изменения, происходящие в российском обществе. Герои фильма – представители разных народов России и стран бывшего СССР, которые вместе с другими подразделениями выполняют боевые задачи. В Ачхоймартане чествовали победителя первенства России по вольной борьбе Магомеда Салаха Аздамирова. С чемпионом и его тренером Хусейном Гарасиевым встретился глава района Хасбулат Амаев. Турнир среди юниоров до 24 лет, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, прошел в Грозном и собрал около 400 спортсменов из 40 регионов страны. Аздамиров завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов. В ходе встречи спортсмену и его наставнику вручили денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ИИ музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая – нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе – барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье – пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жизнь.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогичное, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные руль и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. АвтоВАЗ запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». Весту на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Институт исламских наук Дар-уль-Хадис имени Марьям Ахильговой назван в честь матери известного российского предпринимателя Микаэла Гуцериева. Религиозное учреждение располагается на территории строящегося крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы Мириму. Работы по его строительству идут полным ходом. А вот для открытия института уже почти все готово. Остались финальные штрихи. Объект с инспекцией посетил Рамзан Кадыров. Советник главы республики Амруди Эдильгериев рассказал о планах по проведению торжественной церемонии. Внутри образовательного центра все уже готово к началу учебного процесса. Глава республики лично проверяет качество выполненных работ. Делегация осматривает кабинет руководителя и просторные учебные классы. Проект реализован по последнему слову техники. Аудитории оснащены современным оборудованием. Это позволит вывести новое духовное образование на качественно новый уровень. Глава республики высоко оценил ход строительства исламского культурного центра, который возводится за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Новый институт – одна из частей строящегося грандиозного духовно-просветительского комплекса. Главной архитектурной доминантой территории станет мечеть имени пророка Мусы, которая станет значимой частью городской инфраструктуры. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков прибыл в Грозный с рабочим визитом. Вместе с региональным министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Шарпуди Абдулазизовым гость посетил акваторию реки Сунджа. Здесь зафиксирована угроза эрозии берегов и необходимо укрепление береговой линии. Далее Максим Корольков побывал на реке Фортанга в городе Ачхоймартан. На месте гостей встретил глава районной администрации Хасбулат Амаев. Он рассказал об уже проведенных работах по ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомню, во время стихийного бедствия берегозащитные сооружения на реке Фортанга были смыты водой. Заместитель министра высоко оценил оперативность ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в республике. По словам Максима Королькова, в этом году запланированы восстановительные работы, которые помогут укрепить защитные сооружения. Шарпуди Абдулазиза, в свою очередь, показал гостю наиболее пострадавшие участки региона. Документальный проект «Семья Ахмат» представили на фестивале «Киномаевка», который впервые прошел с 1 по 3 мая в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и объединил представителей киноиндустрии, власти, а также жителей и гостей региона. В специальной секции зрителям презентовали пятисерийный документальный сериал, созданный по инициативе Чеченского республиканского общественного движения.

Тур Полхой совместно с Институтом развития интерната. Проект «Через судьбы бойцов спецназа Ахмат» показывает изменения, происходящие в российском обществе. Герои фильма – представители разных народов России и стран бывшего СССР, которые вместе с другими подразделениями выполняют боевые задачи. Очхой Мартани чествовали победителя первенства России по вольной борьбе Магомеда Салаха Аздамирова. С чемпионом и его тренером Хусейном Гарасиевым встретился глава района Хасбулат Амаев. Турнир среди юниоров до 24 лет, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, прошел в Грозном и собрал около 400 спортсменов из 40 регионов страны. Аздамиров завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов. В ходе встречи спортсмену и его наставнику вручили денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Грозный. Твой город, твоя волна.
1: 21.08, час приветов на Радио Грозный. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, написали нам следующее поздравление.

21:20 на часах, час приветов на радио Грозный, ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, нам написали следующий на наш короткий номер, 5533, кодовое слово «Привет». Большой салам, маршал, хочу передать в город Аргун Луизе и ее лучшей подруге Мадине. Подписалась под данным сообщением Лара. Далее, хочу поздравить с днем рождения свою сестренку Румису Далил, она сейчас сидит рядом со мной и слушает вас. Желаю тебе много-много счастья и много удачи. Далил, твоя сестра подписалась под данным сообщением. Также большой саламаршал отправляется в Русмартан Расулу от человека, который не подписался. Далее, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Значит, берегите себя, погода достаточно быстро меняется, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: России.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Институт исламских наук Дар-уль-Хадис имени Марьям Ахильговой назван в честь матери известного российского предпринимателя Микаэла Гуцериева. Религиозное учреждение располагается на территории строящегося крупнейшего исламского центра имени пророка Мусы «Мир ему». Работы по его строительству идут полным ходом. А вот для открытия института уже почти все готово. Остались финальные штрихи. Объект с инспекцией посетил Рамзан Кадыров. Советник главы республики Амруди Эдильгериев рассказал о планах по проведению торжеств. Церемонии. Внутри образовательного центра все уже готово к началу учебного процесса. Глава республики лично проверяет качество выполненных работ. Делегация осматривает кабинет руководителя и просторные учебные классы. Проект реализован по последнему слову техники. Аудитории оснащены современным оборудованием. Это позволит вывести новое духовное образование на качественно новый уровень. Глава республики высоко оценил ход строительства исламского культурного центра, который возводится за счет средств регионального общественного фонда и имени Ахмата Хаджи Кадырова. Новый институт – одна из частей строящегося грандиозного духовно-просветительского комплекса. Главной архитектурной доминантой территории станет мечеть имени пророка Мусы, которая станет значимой частью городской инфраструктуры. Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков прибыл в Грозный с рабочим визитом. Вместе с региональным министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Шарпуди Абдулазизовым гость посетил акваторию реки Сунджа. Здесь зафиксирована угроза эрозии берегов и необходимо укрепление береговой линии. Далее Максим Корольков побывал на реке Фортанга в городе Ачхоймартан. На месте гостей встретил глава районной администрации Хасбулат Амаев. Он рассказал об уже проведенных работах по ликвидации чрезвычайной ситуации. Напомню, во время стихийного бедствия берегозащитные сооружения на реке Фортанга были смыты водой. Заместитель министра высоко оценил оперативность ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в республике. По словам Максима Королькова, в этом году запланированы восстановительные работы, которые помогут укрепить защитные сооружения. Шарпуди Абдулазизов, в свою очередь, показал гостю наиболее пострадавшие участки региона. Документальный проект «Семья Ахмат» представили на фестивале «Киномаевка», который впервые прошел с 1 по 3 мая в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и объединил представителей киноиндустрии, власти, а также жителей и гостей региона. В специальной секции зрителям презентовали пятисерийный документальный сериал, созданный по инициативе Чеченского республиканского общественного движения «Турполхой» совместно с Институтом развития интерната. Проект «Через судьбы бойцов спецназа Ахмат» показывает изменения, происходящие в российском обществе. Герои фильма – представители разных народов России и стран бывшего СССР, которые вместе с другими подразделениями выполняют боевые задачи. В Ачхоймартане чествовали победителя первенства России по вольной борьбе Магомеда Салаха Аздамирова. С чемпионом и его тренером Хусейном Гарасиевым встретился глава района Хасбулат Амаев. Турнир среди юниоров до 24 лет, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, прошел в Грозном и собрал около 400 спортсменов из 40 регионов страны. Аздамиров завоевал золото в весовой категории до 57 килограммов. В ходе встречи спортсмену и его наставнику вручили денежные премии от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. К этому времени это все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам, маршал Душик, хоми махкой. Его грозный радио эфиряю, Оман Ламаш, цел передач. И дал швергужурналист Мутураев Алзер. Остан юха студия Хошел Хехин, Нохчи Республик, Илман Академии Белхо, историк Мурдалов Муслим. Маршал Муслим.
2: Дэлир маршал.
1: Муслим вайн маха аркушер вайн нохчи чуах пыют тузлу билгал дакшду иесен лазаман де. Цау учанна вайн ярсим отти гошду и день памяти и скорби олцума. И де республик кюгал хочу пыют чалга азма аллары Илманчик академии наук. Сигах Илманчик, это дегавелла, ишт му хухердер, вай дубалар шибла, вай эдукку буа мышхиттин халкант, ишт шарчах, цаде билгал дуаккордер, вай элла, ишт цир цабартилла, ши эдир цайттул шарах, цайттул апрелях, ишт дуани иде билгал дуаккт элейцир. Иза стенз дюзндер, нохчи халк, ши история дукку халунш, гин дубалныш, блайн дукку ешмаш хилла, балар шибла, бяхбоч, хилла духола. Так ты пас бархилла. Цундел ища дерг изулмаш и вай буах маш танитюана иде уттумай иесан лазман де дуэлла билгал дэхкин. Цундела танлеш динах советский халку немецкий фашизм тяхтуалам бэхкин де уттумай ду дянатай цахшакош худинош и туалам бэхкин. Оттул хаз сирла дезде война вай махках ногчичуах война Арждире цан бюх талур хуш дейл мастхаше, ногчий чин халхар президент России Турпалху, Кадыру Ахмад хаже, чина дахар хадин, дал газот обул дэлтин.
2: Амин, Аллаху амин.
1: Цундэл муслим вайшина жиммал историц, ей чи ишца тэйютту шерешт адаханш байшарах. Осхиян дын ишт масла хилдул зулмаш дуй репрестиш ох цун льецарша, астин дуан деш нах, цулт иха ногчий Бях гюна дочь, сибриях бахар, циях койт, чадахкар, югу ост амях, дукку войнохчи, халцилла, даймах, ларбеш, даймах киха, кыш, немецкий фашист дюхал. Цулт иха война, нохчи чуах, ши туам гина, дукку баларш, зиян шхилла, тепес бар шхилла, тахкиц.
2: Айца ийца пайдян мелдуршдул, ийца цэршкулшдул. Так что я нахожу, это идёт из бать репетлох чарах, балхда уйтерна учна исследовать институт языка и культуры халаква, это что я нах, тягад арсану сайд бейд воштовар хиявике, то институту дук фольклор гулин материал, инзерир ёк материал гулин, чарах шин чар балх бинадонс, книг Москва ариалитре, шкедеш тон воякам культур истории, или элер, мусухом тахерл нэгдил диеш халак, это что я нах, советский нэгбойчут эдон. Терц дош халдиш халла из до. Ишти тиг Москва и Кремль тигах до газета и Карине Сун та халгуш ял шер и тигах тигр дабул белита и мог элла аш да уттош бол сельсовет председатель юрчик да ит беш беш буйду что юрт да иш аш шай катта хоч совет айдлу нах бал бат совет айдлан и мег шуя ват эл тунц дукхум шдуй сабахна шуя дадул инксар иш деш нахи шулам мозши, але миллах дал, с коммунизм дош дош дол, сан но оло яшне религии халак дош так, цариш дох халак сектан шо ол шал дох так.
1: Дош не эрве, масла сан шейлера, отсхиант эту шериш дуалуш, бед эй вор вордант хургоюк, давигим бош я зох академик кати чекаяс, ос хургонт я ях так бецахи чи вор бе хулта ши так хулиш.
2: Сан шейлер ага.

0: تمت سون حقیقت را سون دقیق خلق داد چی ملج آسیلارم چه دنیان چه چه ملخ چن گزیتی شخصی حقوق از دوی مختلف سون دیان تاکن که گیش داخل سشه اگر حلق ترپولی دل همونز دون ایدی قرس هم شه حج خلج هنا شه دیشر اگر یه شه دلیت دل هم ملخ دل طولن باق شخص حق دیش دوخ شه ولت متل چه ای خیلی
1: Бо муслим ерш ош духинца афоризм гал дадерне дешеш никто не забыт ничто не забыто цуниде на ца он дицдеца диса он дицдурдас суна муслим тоганлеш дина хариот чхе нах передача рах чулвай халк историюзич астин вай кун радио водор хашна иш тумж дозитерна он дел рез хил але хоя махва кызга бозит тоганак ом ламаш передача да лошвор Нохчий республик Эйлман Академия, Эйлман Белхо, историк, Талламхо, Мурдала Муслим, Дейл Рейсула Муслим.
0: Дейл Рейсула, Кайкар, да.
1: Махко, а тут я шо, адекюа, марш айлчу.
2: Ашла дюгер ом ламаст шцейлч передачи. Цу передачах шэнхэйтар, шо язда ишхарю, гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

работаете с лучшими специалистами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа